Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM. Радио DFM. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
3: В кино с 1 октября.
4: 18+.
5: Right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Бум, шакалака, дратути, ди комьюнити. Если твой кофе сегодня нуждается еще в одном кофе, чтобы сварить тебе кофе, срочно переходи на живые будильники. Выкручивай звук на максимум. Это Магний Б6 шоу.
2: Разбудильники. Полезные для здоровья. Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец. Была Мерио Куланджа.
2: Принимай нас в неограниченных дозах.
1: Бодрым, да, очень полезный. Магний Б6 шоу, если что.
2: И, кстати, начала пить курсом.
1: О, молодец.
2: Вчера получила отзыв на нашу работу, Саймон.
1: Ух ты, вау.
2: Прекрасная девочка Маша живет в Мурманске. Ей 12 лет. Она оставила голосовое сообщение в ВК, где рассказывает, как мы спасаем ее утро. Даже когда у нее контрольщик по математике и нормативы по физре в один день.
1: Unbelievable.
2: Она просто просит включить умную колонку радио DFM. Там мы, и все, у нее настроение улучшилось. Школьные ее сложности легче переживаются.
1: Я очень тронут вообще от души. Как зовут еще раз?
2: Тебе передавала привет, Маша.
1: Маша, вообще от всего сердца, черного перца, тебе гладкого суперского дня в школе. Без униния и хандры вообще.
2: Говорит, уже достала она ее. Но потом будешь вспоминать, я думаю, с теплотой это время.
1: Ну, в общем, мы очень гордимся, что ты нас слушаешь. Подключай всех подруг, друзей и родственников. Вот, мы будем рады.
2: Ну, вот. Знаете, для чего мы с тобой работаем?
1: Да.
2: В 5 утра встаем, к 7 приезжаем, чтобы людям было чуть полегче и подобрее это утро.
1: Но сегодня
2: утро.
1: Я уже получил такую дозу вообще энергии и кундалини, что хочется работать даже 4 часа, уже не 3.
2: Это всегда нужно сноску говорить. Ребята, энергия кундалини.
1: Да.
2: Это термин из йоги.
1: Да.
2: Ты прокачиваешь свою корневую чакру. Да, просто Саймон просто лепит это слово. А тебе часто прилетают фидбэки по работе? О, ну, я знаю, что да. А трогательные какие-нибудь?
1: Очень трогательные. Даже есть такие вещи, которые в эфире я даже не могу говорить. Как человек мне рассказывал, как спас жизнь ее. Ему, да? Или ему жизнь, да?
2: Ему, да.
1: Ему. Просто я стою в прострации. Я очень много фидбэк получил, и я осознаю мое признание уже в этой жизни. Это только позитив. Тут только позитив. Вообще, народ, ничего другого вообще ему не надо. Просто позитив. Потому что и так, ну, жизнь, ну, непростая.
2: Давай реализовывать эту миссию, продолжай дарить позитив людям, а еще пробушку. Это наша музлотерапия. Если сложно проснуться тебе или твоему другу, заказывай. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах делай то же самое.
1: Да, только позитива, как Зумер бы сказал, только плюс вайб. Так что это плюс вайб шоу.
2: Разбудильники.
1: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Это я, брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Кому заказали пробушку, будем выяснять. Видим ваши заявки в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, у нас есть Анатолий. Доброе утро, он пишет в нашем мессенджере. Из города Ростов-на-Дону. Так, пусть ваш день будет добрым, а вечером сходите вкусно поешьте. Такое вот напутствие от мемолога Анатолия. Ага, он еще и мемолог, кстати.
1: О, мы коллеги?
2: Да, вообще. Даже, может быть, скоро, возможно, друлега. Мы же не знаем, да?
1: Возможно.
2: Вау. Ну что же, ну, съездим, поедим.
1: Покушать мы любим.
2: Да. Let's go.

0: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моих сыночков Таира и Усмана. Скажите Усмана, чтобы не грустил, а то не хочет ехать в садик. Лисан.
1: Кстати, у нас немало людей в Нигерии по имени Усман.
0: Да?
1: Да, да, да. Это оно имя универсальное. То есть, так что Усман и кто?
0: И Таир.
1: И Таир. Ну, включите тусовку. Let's go.

0: что ж.
1: Дальше читаем следующий коммент от Катерины. Очень нужна пробушка всем водителям. Она пишет, что проснулись в такую рань и должны стоять в пробках. Включите нам что-то бодрого и веселого, пишет в нашем мессенджере Катерина.
2: Катя, Саймон, доброго утра вам. Передайте, пожалуйста, привет сыну Арнольду. Пусть его день в школе будет веселым, легким. Его мама Юля, папа Тимур. Заранее спасибо.
1: Вау. Ну что же, приветик, Арнольд. Не Шварценеггер. Let's go.

0: time.
1: Танцуют все.
2: Yeah.
3: А это телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, если хочешь поиграть, классно провести время и забрать еще подарок от Радио ДФМ.
2: Пока трек играет, давай еще разок, что ли, да?
3: +7 495 956 101.2.
2: Всем самого лучшего дня, который сегодня зашел, да? Ну и запомни, это шоу
3: «Разбудилники».
2: Ladies and gentlemen, ты, дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 «Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные мотор. Моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Шака була! Бонжур, абажур, димир! Это мы, твои акустические будильники с ароматом бодрости под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь утилизатор кофейных зерен Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России диджей Саймон.
2: Оу, еа! Начинается фейкометная игра «Фейканутые».
3: Играть с нами будет Александр из Томска. Саша, привет!
2: Hello, Саша!
4: Всем привет!
2: И...
3: Оцени свою фейканутость от 1 до 10.
2: Фейканутность?
3: Ну, уровень креативности. Ладно, давайте так сформулируем.
4: 7-7.
3: 7-7? О, нормально. Это почти заявочка на успех.
2: Почти 3 топора.
3: Мы просто любим сходить с ума, придумывать несуществующие предметы и даже профессии. И сейчас предстоит сделать то же самое. Игра «Фейканутые». В течение минуты мы с вами, ребята, вместе придумываем несуществующие отделы на работе.
2: Вау, их же так мало, сама понимаешь, да? Надо, надо побольше,
3: надо побольше,
2: да? Конечно. Но как ты начнешь, кажется.
3: Хорошо.
2: Вот. Саша, тебе послушайте, ему уже легче будет. Так, Саша, ты идешь следом, а потом я закрываю вот этот круг. Вот, если что, я Неро Пеперончино.
3: А на ком прозвенит гонг, тот продул, ребята.
2: Окей.
3: Поехали.
2: Ready, steady, go.
0: Мы разбудильники на радио ДФМ.
2: Не на ту кнопку, как и я, да?
3: Да.
2: Нажимала, нажимала.
3: Давайте включим таймер.
2: О, погнали, Кать.
3: Так, ребята, отделы по защите нервной системы. Знаете такой?
2: Очень нужный отдел.
4: Отдел по закручиванию канализационных люков.
2: Ёшкина мама. Бро, ты слишком креативный. Забирай приз.
3: Давай замыкай наш клуб.
2: Ну, у меня просто отдел сплетен и внутренней разведки.
3: Отдел дедлайнов, самый страшный.
2: Ой, страшный вообще. Назвала меня уже мурашки.
4: Отдел по разрезанию кирпичей.
3: Воу.
2: Бро, я потом спрошу, кем ты работаешь? Так, у меня будет отдел корпоративного нытья.
3: А, хорошо. Я потом поныла. А, давайте отдел сплетен.
2: О, yes,
4: отдел
2: yes.
4: По перевязке тормозных систем.
2: Воу. Блин, бро.
3: Замыкай наш круг, товарищ.
2: Так, у меня будет отдел бурной имитации... Не, отдел имитации бурной деятельности.
3: О, я там давно работаю.
2: Это ты проиграл или я? Я не понял.
3: Это ты проиграл.
2: Да, и тебя забрал с собой.
3: Ну, мы с тобой, у нас договоренность, да. Кто тонет, тот с собой.
2: Да, конечно.
3: Другого
2: жура. Это не получится у нас, как в «Титанике».
3: Мы поздравляем тебя, Саш, с тем, что ты побеждаешь в игре «Фейканутые» и забираешь подарок от радио ДФМ.
4: Спасибо большое. Всем привет.
2: Саш, ну ты реально скажи, кем работаешь? Ты очень креативный.
4: Юрист.
2: О-о-о! Люди, которые рэп читают в зале суда, я понял. Красавчик. Ну что ж, у тебя есть секунд, скажем так, 7,5 на приветики.
4: Всем привет Томичам, привет супруге Елене, сыну Максиму и городу Ураю в Хмау.
3: Вау.
2: Йоу.
3: Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
9: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
14: Это новый вызов.
15: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чик-чик-бум. Привет, ули, бодрули, ди планетище. Здесь мы бесплатные спонсоры твоего открытого левого глаза. Зато мы шоу
3: «Разбудилники».
2: Напротив меня наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается мемоскоп. Прогнозы, которые заставят пессимиста задуматься, а не зря ли я ною.
3: Звезды расскажут, какая ты сегодня порода собаки.
2: Wow, is that dog day? Ну, день собак, let's go, овнам что?
3: Сегодня вы питбуль, энергия, напор, и лучше не вставать у вас на пути.
2: Я давно их не видел на улицах.
3: Питбулей?
2: Да.
3: Я частенько, кстати.
2: Серьезно?
3: У соседей.
2: Ну, они довольно агрессивные собачки-то.
3: Да, там их надо воспитывать.
2: Угу. Так, тельцы.
3: Сенбернар.
2: Даже еле-еле выговаривать, что за собака такая?
3: Добряк, который бежит туда, где есть еда и уют.
2: Что за симберня?
3: Симберня какая-то.
2: Надо же, окей, примем как есть. Близнецы.
3: Вы неугомонный, как Джек Рассел. Одна лапа тут, другая там.
2: Ты знаешь, у меня в доме есть Джек Рассел. У меня той пудел, у меня бодри распят.
3: Да?
2: Да, поэтому я даже не знаю. Вот, может, собаку перепутали, то есть качали другую кровь, я не знаю. Раки.
3: Сегодня вы лабрадор, душа компании. Обнимете всех и еще принесете мячик.
2: Yeah. Львы.
3: Вы борзая. Порода-то борзая, а поведение борзое. Можете себе позволить.
2: Борзая. Слушай, столько пород собак в мире-то. Борзая. То есть совсем бордрая, да? Борзая, да?
3: Борзая.
2: Окей, борзая. А дальше у нас кто? Львы?
3: Девы.
2: Девы.
3: Вы немецкая овчарка. У вас все под контролем. Всех проверили, порядок навели.
2: Виси.
3: Корги. Даже если отсидите пятую точку на рабочем месте, то в виде сердечка.
2: А где кроличья такса?
3: Нету.
2: Но надо найти, то есть, может, для змеиносцев сегодня будет. Так, скорпиончики.
3: Сегодня вы доберман. Девиз дня – бояться, значит, уважают.
2: Угу. Стрелцы.
3: Хаски. В ваших глазах можно утонуть. Пользуйтесь способностью выпрашивать то, что нужно одним только взглядом.
2: Вау, хаски клевые. Слушай, хаски и лайки, они же похожи, да, чем-то, да?
3: Да,
2: глазами, глазистые такие, да?
3: Да,
2: голубоглазые. Да. Так, козероги.
3: Сегодня вы ротвейлер. У вас на лбу написано, кто тут главный.
2: Знаешь, как по-английски произносится? Ротвайлер.
3: Ротвайлер.
2: Да.
3: Как будто женское имя.
2: Really? За такой собаки грозной. Окей, водолей.
3: Далматинец. Уровень привлекательности зашкаливает. От вас невозможно отвести взгляд.
2: Есть знакомый, который М меняет на букву Б. И не далматинец уже получается. Поняла, да?
3: Не надо время.
2: Букву М меняешь на букву Б и получается что-то другое. Так, все?
3: Рыбки.
2: А, рыбки, окей.
3: Сегодня вы кто? Колли. Вы сама грациозность и чувство легкого превосходства над другими.
2: Да, там самая умная, да?
3: Ну, наверное.
2: Да, да, на первом месте. Бордюр Колли. И, ну что ж, кроличья лапка, кроличья такса.
3: Ну, ладно, змеиностом достается.
2: Да, и что скажешь по этому поводу?
3: Вы попытаетесь запрыгнуть на диван, но безуспешно.
2: А, ну теперь, и теперь твоя мама будет наша Настя, линейный продюсер. Она, кстати, себе такую собаку недавно купила.
3: Которая скоро окажется у нее дома.
2: Да, да, да. Ну что ж, бордюр Колли, кроличья лапка, такса. А где твой пудел, Катя?
3: Нету.
2: Блин, это полный косяк сегодня. Изи за тобой придет. Моя Изи. Ну ладно, Изабелла, пока. Мемоскоп только что был в эфире еще раз. Будильники на радио DFM. Вернемся скоро.
0: На

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т-банк Два уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
12: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Вступление на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Ну что ж, хорошо. Пойдем на танцпол, пока потанцуем, да?
3: Так красиво. Да мы сделаем это.
2: Ладно, надо поработать.
4: Да, шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Киносай». Это киновселенная, где никогда не заканчиваются кинорекомендации.
2: Оу.
4: Какое годное кино. Посмотри, Сай.
2: Ну что ж, по музыке уже понятно, что сегодня в «Киносай» два фильма. Один, ого, очень старый. А второй – подгон для всей семьи, но с подвохом. Так, а если ты снова уснул на этапе выбора кино, надеюсь, ты хотя бы и выспался. Ну и заодно прекращаю уже мучиться. Помогу с подборкой кино в мессенджере DJ MC Simon. Итак, начнем со старого фильма, который, кстати, подарил миру слово «газлайтинг». Да. Называется он «Газовый свет». В оригинале «Газлайт». 1944 года выпуска.
4: Именно с тех пор мы узнали термин газлайтинг?
2: Да, но до России чуть позже дошла.
4: Ну, как сказать, чуть.
2: Да, но в английском мире это, об этом уже знали все. Но фильм о том, как муж пытался доводить жену до нервного срыва, чтобы потом монетизировать ее безумие.
4: Стандартное поведение мужа. Так, что он там делает?
2: Дальше уже будет спойлер. Я просто скажу, что актриса Ингрид Бергман получила Оскар за свою роль в этом фильме.
4: Хотя бы ради этого стоит посмотреть.
2: Далее! От старого переходим к новому семейному кинчику с подвохом. Называется он «На краю Оук-стрит».
4: На краю улицы?
2: Да, но по выражению твоего лица ты еще не смотрела.
4: Не смотрела и не слышала о нем.
2: Ну а по-твоему, как это, что за жанр? Вот «На краю Оук-стрит».
4: Судя по той музыке, которая играет на фоне, ну какая-нибудь психологическая драма.
2: Окей, в главных ролях Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор.
4: Энн Хэтэуэй?
2: Да, семья живет в пригороде, папа, мама, дочь и сын. Однажды утром просыпаются и обнаруживают, что их квартал каким-то образом перенесся на сотни миллионов лет назад.
4: Необычно.
2: Да.
4: Это уже фантастика, ага.
2: Да, и по улицам теперь бродят голодные динозаврики. Да, прикинь, сосед снизу теперь тиранозавр. Но возрастной рейтинг 13+.
4: Любопытно.
2: Да, так что если с маленьким ребенком будете смотреть, пусть папа и мама будут рядом.
4: Еще раз напоминаем название фильмов.
2: «На краю Оук-стрит» и совсем старье, который вообще мхом уже покрылся, «Газовый свет», 44-го года выпуска.
4: Или «Газлайтинг».
2: «Газлайтинг» — фильм, который подарил всему миру слово «газлайтинг».
4: Приятного просмотра.

0: прогноз на DFM.
1: Уууу! Чек-чек-чек-чек-чек-бум!

0: Утро эпично. Слушать радио DFM – полезная привычка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, белиссимо, ди народ, диссимо. Если ты сейчас стоишь перед шкафом и думаешь, что надеть, надень улыбку, ее не надо гладить. Ладно, штаны тоже надень, а то в автобусе не поймут. Погнали в новый день вместе с шоу «Разбудильники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри, о, Куланджа.
2: Тот самый Саймон. С улыбкой и в штанах, если что. Мы поговорили о том, что прилетел отзыв на нашу с тобой работу, очень трогательный. А вопрос к тебе. Ты сам часто оставляешь отзывы за какие-то услуги?
1: О, май гад.
2: И вопрос негативный оставлял когда-то.
1: Ну, негативный я не оставляю.
2: Вообще нет.
1: У меня просто жизненное кредо. Если нечего хорошего сказать, лучше ничего не говори.
2: Боишься, что тебе в кофе плюнут?
1: Ну, и в том числе. Но отзыв я оставил недавно. Он попросил, а потом начал меня напоминать постоянно. Он мне покрасил суппорта.
2: Ага.
1: Вот суппорта, это, ну, чтобы тачка чуть получше выглядела.
2: Так.
1: Вот там тормозные суппорта покрасил прямо как надо вообще. Вот и, ну, отзыв оставь, а то это для бизнеса хорошо.
2: И ты пообещал и забыл.
1: Пообещал, и он мне всю неделю вообще в мозги капал, знаешь. Я оставил.
2: Ну, вообще сам. А у тебя возникает такое чувство, у меня редко это бывает, когда тебе настолько круто оказали услугу, что я в целом не оставляю отзывы. Я такая, ну, здесь без шансов. Здесь, конечно, нужно написать что-то.
1: Если
2: доброе.
1: Бы у меня память была бы отличная, да. Я бы всегда оставлял.
2: Но я недавно и негативное оставил. За плохую работу.
1: А я в этой игре не играю. А кто так тебя обидел-то?
2: Борис-то.
1: Я понял. Ну, ты знаешь,
2: он не любит свою работу.
1: Если он не может вычислить, кто ты, тогда нормально. Если он знает, кто это ты.
2: Теперь он знает, кто это я.
1: Я теперь уже начинаю сомневаться.
2: А он уже не работает.
1: А, да?
2: Мой отзыв учли.
1: Ну, есть повод сомневаться, что за пенка у тебя в напитке. Или над напитком.
2: Ужас какой.
1: Это может быть экологически чистая пенка. Созданным человеком.
2: Надеемся, сегодня у всех у вас, ребята, будет повод оставить только позитивные, положительные отзывы за любые услуги, которые сегодня вам окажут.
1: Но в защите плохих отзывов. Из-за них у многих сервис вообще держится на хорошем уровне.
2: Вот.
1: Да,
2: это иногда полезная история.
1: Конечно.
2: Это же не просто вылить негатив на кого-то, а для того, чтобы обратили внимание, ребят, есть что улучшить.
1: Да, по существу. Негативно пусть будет по существу, да. Не потому, что там у тебя эти дни, да.
2: Позитивные. Заявки на пробушку мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить этим утром.
1: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Всегда оставляем хорошие отзывы. Это шоу «Разбудильники». Через одну песню вернемся и начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули, Саймон Чарли Перец.
1: Кого будем будить? Будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим много заявок. Попытаемся озвучить максимальное количество. И в наших мессенджерах вы отмечались также в том числе.
2: Даже если ты сейчас читаешь отзывы, плохие или хорошие, загляни в наш мессенджер и оставляй кусок себя, как сделала Настя. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите и поздравьте с днем рождения моему мамулку Танюшку. С днем рождения, Танюшка. Как это назвать?
1: Да, Танюшка. Да? Таня, Татьяна.
2: Ну, Татьяна более уважительно, нет? С днем рождения, Танюшка. С днем рождения, Татьяна. Happy birthday, Татьяна!
1: Уи!
2: Yeah.
1: Дни рождения, пробушка. Начинается.
2: Let's go!
1: Make my day!
2: Блин, требую второй круг припева.
1: Да, да. Доброе утро, ребята. Я Юрий из Краснодара, и я манипуляторчик. Помнишь, я тебе рассказывала, что, оказывается, манипулятор — это не только человек, который манипулирует.
2: А, да.
1: Манипулятор — это такое устройство, которое передвигает грузы.
2: Да, прикинь.
1: И у него есть водитель. Манипуляторщик.
2: Погоди, он манипуляторщик, и у него еще есть водитель.
1: Нет, у него есть манипулятор, которым он манипулирует. Юра просит разбудить дождь. Настроение сонное.
2: Слушай, мои мозги так стараются вообще о нем хорошо думать, когда ты его называешь манипулятором.
1: Юра, мы верим, что ты хороший человек, а не манипулятор. Манипуляторщик.
2: Манипуляторщик, пока я говорю.
1: Давай, манипулируй.
2: Давай,
1: на рабочем месте.
2: Теперь я манипулирую диджейский пульт, чтобы для манипулятора выходил трек. Понятно сказал ты?
1: Норм.
2: Ну, думай коряво.

0: Хватит, хватит. Дальше работаем. Let's go. Роман пишет у нас в мессенджере. У моей подруги Алисы сегодня дыре. Ух ты, урожайный день, да, сегодня для дыре. Поздравьте ее, пожалуйста. Ну, happy birthday, Алиса. Happy birthday, Алиса. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения. Алиса.
1: Поздравляем тебя, дорогая. Доброе утро, Катя и братан, а другой мамы Саймон. One love. Я Ванек из Брянска. Пожалуйста, разбудите меня. День рождения, а я никак не могу проснуться.
0: А как зовут?
1: Ваня.
0: Ваня.
1: Ванек.
0: Ванек. С днем варенья
1: тебя.
0: С днем рождения.
1: Ванек.
0: С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Ванек.
1: Реально урожайный день.
0: Не говори, прикинь.
1: Каждому, кто отмечает сегодня ДР 29 сентября. Следующее.
0: Да, растите.
1: Музотерапия.
0: Растите большой.
1: Не будьте лапшой.
0: На целый год уже мудрее стали. It's a fine day. Для Берет.

0: Кадеры.
1: Так я тоже петь умею.
0: Кать, караоке у нас неплохо получается.
1: И крокодил, игра тоже неплохо, как правило. Как принять в ней участие, рассказываем. Отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом и в наши мессенджеры. Оставляйте любые рандомные слова, которые только придут в голову. Их Саймон будет озвучивать мне, объяснять, не используя однокоренные. Играем в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафа.
0: Yeah, it's a fine day, ladies and gentlemen.
1: Ой. Привет всем манипуляторам!
0: Yeah! Танцуем все!
2: Танцуют все!
0: Ну ладно, это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Хватит.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Люблю его так сильно.
16: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
17: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
18: В «Ленте».
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ябадабаду. Намасте, здрасте, динарод. Это антиснотворное с доставкой на дом под названием шоу
2: «Разбудильники».
3: Встречай нашу антиснотворную леди Катю Бодрову.
2: И кортизол-понижателя диджея Саймона.
3: Сейчас игра «Крокодил». Руки молчат, зато язык выкручивается на максимум.
2: Игра «Крокодил» впереди. Всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах, вам спасибо. Именно эти слова Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные в течение минуты. На чьем слове прозвучит гонг, тот выиграл. Тому мы отправим подарок от Радио ДФМ. Я намеренно не заходила, не смотрела эти слова, чтобы было честнее, справедливее, да и интереснее.
3: Ага.
2: Погнали?
3: Ой, Кать, вообще тут такая битва идет вообще между нашими подписчиками.
2: Ну, да. И, ребята, вы, конечно, слушаете вместе со мной. Я уверена, вы быстрее меня будете угадывать эти слова. Погнали все вместе.
3: Если что, подсказывайте ей. Так, погнали. Одеяло для шавухи.
2: Лаваш.
3: Да! Так, о май гад. Вот когда человек читает текст с экрана, как это называется?
2: Я забыла!
3: По телеку это происходит.
2: Я поняла. Ну, текст, который плывет.
3: Есть что-то съедобное, суфле называется.
2: Суфлер!
3: Да! Это не однокоренных слов, если что. Так, когда тебе все равно, ты говоришь, что... А, ну, короче, это перкурсия африканская, или вообще любая перкурсия, где бьют руками.
2: Не по барабану.
3: Так, инструмент.
2: Барабан.
3: И барабан, конечно, инструмент. Так, когда телефон перестает работать, его называют... Это еще...
2: Кирпич.
3: Кирпич! Молодец!
2: Серьезно?
3: Вообще! Так, дальше.
2: Рандомно сказал.
3: Это этим прибором видят суши из субмарина. Это специальный прибор.
2: Бинокль?
3: Нет, это прибор такой, он выходит как буква Г. Чтобы
2: на
3: видеть,
2: букву Г я
3: чтобы видеть,
2: сейчас тебе что-нибудь скажу.
3: Что поход происходит вне субмарина?
2: Глазок.
3: Не глазок, на букву П слово.
2: П?
3: Да.
2: Ну, что же это может быть?
3: Даже когда-то была такая социальная сеть. Перис...
2: Перис...
3: Не Хилтон. Перископ.
2: Я... Спасибо, что познакомил меня с этим словом. Я не знала. Перископ.
3: О, я хоть тебе чем-то удивил.
2: Да,
3: в русском языке раз в году.
2: Ну, не ты, а тот человек, который прислал это слово. Кто это?
3: Вообще, он настрочил сколько слов? Станислав.
2: Станислав.
3: Да.
2: Ну, за ликбез отдельно.
3: Теперь ликбез надо мне объяснить, что это такое.
2: Ого! Не зря этим утром мы с тобой проснулись.
3: За ликбез, за перископ.
2: Ну и как тебе и обещали, на твоем слове именно прозвучал гонг, а значит, ты побеждаешь и забираешь подарок от Радио ДФМ.
3: За ликбез.
0: Радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
2: Включи разбудильники на Радио ДФМ.

0: Час будильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
5: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек», в которой не покидает ощущение «Где-то я это уже слышала». Саймон берет сегодня популярный трек и ищет его оригинал.
3: Типа старьем припахивает, да? Окей. Сегодня прокатимся на нашем драндулете времени, в эпоху, когда еще не вышел первый фильм о Гарри Поттере, а слово «ипотека» еще не звучало как страшилка.
2: Были такие времена?
3: Да, тогда не звучало как страшилка абсолютно. По пути послушаем два ремейка, а потом оригинал. А первый ремейк в нашем путешествии – трек «Две штуки» 26-го года «You Not Us» featuring Daddy DJ. Flipside. Слушаем.
2: Свеженькая.
3: Let's go.

0: же, следующий ремейк от шведского диджея Bass Hunter. В 2006-м он выпустил трек D.O.T.A. о том, как он с друзьями рубился или рубится в легендарную видеоигру. Я, кстати, тоже приложил к этой игре голосовые связки.
1: Озвучил?
0: Да, Witch Doctor, то есть начнем сеанс. Кто вызвал доктора? Так что мы там почудили нормально. А теперь слушаем Bass Hunter, как он превратил катку в музыкальный хит.
1: Дота? Я слышала.
0: Да. А ты видеоигры вообще рубила когда-либо?
1: Я в детстве играла разве что в Underground, в гонке.
0: А, ну, это норм.
1: И в Mortal Kombat. О. Вот только две игрушки.
0: Ну, респект, уха.
1: Уважение?
0: Ты принята. Ты принята.
1: А вообще, этот мир сильно далекий от меня сегодня.
0: Ну, Катя, столько времени отнимает из жизни.
1: А может, и хорошо. Это на каком языке трек вообще?
0: Это на шведском. Да, он сам швед, да. Ну что ж, поехали. Теперь по традиции, Катя, угадай, когда вышел оригинал. Подсказка в том же году, что и хиты «Линда Ворона», «Иванушки международные», «Тополиный пух» и «Гости из будущего» «Нелюбовь».
1: 99-й.
0: Ladies and gentlemen!
1: С первого раза?
0: Да. Это французский музыкальный проект электронной танцевальной музыки Daddy DJ. Выпустили трек под названием Daddy DJ. Нескромно.
1: Удивительно.
0: Слушаем.

0: нету, ребята.
1: Да уж. Ну, как тебе оригиналчик?
0: А я знаю его, конечно, мне хорошо знаком. Когда я слышала новинку 26-го года, я понимала, что это ремейк.
1: Причем даже ремейк никак не старались вообще менять хоть 3-4 ноты. Тупо взяли, как в оригинале, да?
0: Приятный какой-то милый танцевальный трек. Мне нравится.
1: Хотя тут многое не поменяешь, кстати. То есть все уже для тебя сделано.
0: Там фишка в сэмпле, да.
1: Ну что ж, а какая версия больше зашла в итоге?
0: Все-таки оригинальная.
1: А, ну тогда чуть погромче. Потанцуем.
0: Дота.
1: Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Дота. Д

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты «Т2» уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в «Т2». Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь «Т».
16: В этом весь ты, Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Up the next.
9: А дальше тусовка.
18: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ой! Бигиди бэнг, бум! Алоха, неплохо, ди интернет. Это энергетический пинок в обход кофейни под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Кружки, рилсы и сторис у нее в резюме. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что, сейчас тренд-миксер. Узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем слух о том, что в офисе служебный роман.
3: Ну что, люди, подвиньтесь. Интернет снова выбрал котиков. Ну и на этот раз искусственный интеллект дал им главный роли.
2: О-о.
3: Сейчас невероятно, но это самый популярный формат видео. Берем знакомый мем, видеомем с человеком и с помощью ИИ заменяем его на котика.
2: Кошками, да.
3: Причем кот повторяет движения, позы, примерно ту же мимику оригинального героя. Если ты помнишь, чувак, который... Самое смешное для меня, когда стоит кот в трусах, как бы пародирует чувака, который говорит...
2: Нет, там не совсем трусы, конечно, это боксеры были.
3: Прости, ну хорошо. Кот в боксерах.
2: Не до трусов были, да.
3: И он говорит что-то там, да, про единоборства какие-то. Где там что-то нам делал? Мама-ма-да. В общем.
2: Причем тут... мимики, как у людей вообще, один в один.
3: И, кстати, возникает вопрос, а почему именно котики? Ну, можно же капибару, не знаю, хомячка поставить.
2: Капибары есть.
3: Голубь. А?
2: Я тебе покажу потом видос, как капибары именно этот, танцует под звуками сигнализации. Это уор просто.
3: Но, тем не менее, это не самое популярное. Но... Именно котики везде фигурируют. И оказывается, ну, во-первых, так исторически сложилось, потому что мемы с ними существовали еще задолго до...
2: До мемов даже.
3: До мемов, когда динозавры. Ходили.
2: Да, да, да.
3: Есть еще интересный психологический момент. Большие глаза, маленькая мордочка, округлая голова. Все это напоминает нам детские черты. И мы проникаемся автоматически, представляешь? Вот в чем феномен.
2: Вот почему люди покупают кошки, да? И почему в России 59% квартир.
3: Да, мы выяснили, что Россия самая кошачья страна.
2: Да, то есть люди именно у них живут. В 59% квартир в России.
3: Ну и короткая инструкция для вас, друзья, как сделать мемное видео. Найдите короткий мем, не более 10 секунд с человеком. Сфотографируйте своего кота или сгенерируйте картинку с помощью ИИ. И потом загружаете одновременно видео, картинку кота сгенерированную. Ну и пишите примерно такой промпт. Замени человека на этого кота, сохрани движение, позу, камеру, фон и освещение. Все, генерируем и получаем свой кошачий ремейк мема.
2: Хочешь удивиться? Хочешь удивиться?
3: Всегда.
2: Они же пошли дальше. И упростили просто до смехоты. То есть ты просто заходишь теперь уже на эти площадки, и все вирусные видосы там уже висят. Там туда погружаешь только твои фотки и все.
3: Ну,
2: он сам все делает, прикинь?
3: Угу.
2: Вот так упростили вообще уже до смехоты.
3: Я удивилась.
2: Да? Ну, что-то не чувствую. Что ты удивлена?
3: Ой, ну что?
2: И удиви ты нас дальше.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да. Сибиди-бам-бам-бам, сибиди-бо.
2: Рэп-прогноз.
1: Это DJ Саймон или Черный Перчик. Уже завар.

0: Привичка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
7: Партнер проекта ЖК «Орион».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

some of that. Wait. Wait.

0: Unity na Radio DFM. Sibidiba, sibidiba, sibidiba, олла парабола, ди банда. Если утро началось с мысли «опять работать», попробуй перефразировать ее в «опять зарабатывать». И твои чакры начинают танцевать макарейну. Вот так, настраивайся на плюс вайб вместе с нами в шоу
1: «Раскрутильники». Здесь Катя Бодрова, мои чакры я представила, как танцуют макарейну. Это весело. Это прям классная практика.
0: Макарена.
1: Макарена. Это Садхара.
0: Твои чакры.
1: И здесь же диджей Саймон.
0: Да, мои чакры уже танцуют макарену. Я брат от другой мамы.
1: Скажи, пожалуйста, а тебе насколько важна в работе похвала?
0: О, очень, очень хороший вопрос.
1: Ну, как бы работодатель говорит нам спасибо раз в месяц в виде зарплаты. Но этого часто недостаточно. Хотя бы, если ты где-то отличился, еще что-то, реально важны вот эти, не знаю, дипломы. Вот эта доска лучшего сотрудника в месяц, это тоже важные темы. Ну и просто спасибо.
0: Сказать тебе честно, я даже не знал, что надо было получать спасибо. То есть там, где я раньше работал, я посоделал все, и, ну, фигачил и даже и не парился. А потом...
1: И знал, что делаешь все круто, и тебе не нужно было какого-то фидбэка.
0: То есть мне не было важно это слышать, хотя это я слышал, да, именно от человека, который меня привел на радио. Вот он, ну, он человек, который понимал, как это делать. А я не знал, что это так, ну, было сильно важно. То есть я не из тех, кто этого ждет.
1: Да?
0: Да.
1: А тебе достаточно одного авторитетного лица, который делает тебе какой-то комплимент или говорит «все в порядке», и ты продолжаешь...
0: Ну, типа, Сай, работаем, да. Все идет именно правильным курсом.
1: Я ужасно зависима от этого.
0: А, да?
1: Если мне долго не говорят, что я умничка.
0: Не, Кат, ты хорошо пашешь.
1: Спасибо, Сай.
0: Нормально. Ой, уже плачет.
1: Я хорошо пашу.
0: Я пашет, не плачет, я сказал. Не хорошо плачешь, а хорошо пашешь. Не, но наверняка ты заметила, что я тоже зиба-зиба говорю время от времени, да?
1: Да, да. А как у нас есть, кстати, с Саймоном традиция, мы в завершении эфира всегда аплодисменты друг другу дарим. Кстати, попробуйте эту практику.
0: Ушел в историю.
1: Да, попробуйте эту практику на своем рабочем месте. Аплодировать себе по окончании. Это, да.
0: Не, на самом
1: Никто
0: деле...
1: не скажет спасибо, пока сам себе не похлопаешь.
0: Не, на самом деле, как бы, ну, у нас контора с этим все в порядке.
1: Да, с обратной связью.
0: Да, так что мы вовремя переехали.
1: Поэтому зиба-зибочки. Да, раньше были с этим проблемы, конечно.
0: Да, все было по-другому. Да. Ладно, не будем о грустном.
1: Будем о веселом. О муслотерапии, например. Можно заказать пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Ну что же, это шоу «Разбудилники». Свою порцию зиба-зиба уже получили. Дальше работаем.
2: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Наш, мы получили зиба-зибу, теперь вот я брат от другой мамы. Биби Саймон, черный перец.
1: Прямо сейчас у тебя твои чакры затанцуют макарена, да?
2: Да.
1: Сразу после того, как устроим тебе музлотерапию. Заявки на пробушку принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: О, да. Ну что же, кто этот раз отметился? Это Алексей. Погоди. Алексей, да. Алексей пишет: «Доброе утро из города Кисловодск. Желаю всем классного, продуктивного дня». Окей, зиба-зиба. Алексей, включи тусовку.

0: она здесь происходит. Привет, любимая радиостанция DFM. Катя Бодрова и диджей Саймон, «Черный перец». Разбудить мою любимую Катеньку из Читы. Люблю ее. Николай подписался.
1: Вау, а Чита, как будет прилагательное от слова Чита? Читов?
0: Чита? Прилагательное от слова Чита не будет.
1: Нет, ну человек из Чита, читательный человек, или как?
0: Блин, это сложно, знаешь.
1: А, Читовский?
0: Вот мы тут сидим.
1: Ладно, я просто хотел сказать, как ее зовут еще раз?
0: Катя.
1: Вот, я хотел сказать, читательская Катя. Вот, включи тусовку, как Катя, Настя пытается нам что-то подсказывать. Настя, что ты хотел сказать? Человек из Читы, он кто, читательный? Нет?
2: Читатель.
1: Нет? Да?
0: Ты закопался, Сань.
2: Читающий. В целом,
1: читающий.
0: Из Читы, ребята, из Читы. Город Чита.
1: Город Чита.
2: Читающий.
1: Да? Он читающий? Ладно. Ребята, мы договорились не договориться.
0: Давай попозже вернемся к этому вопросу.
1: Вернемся, пока вот проверяют все. Поехали, Чита, включи тусовку. Читающий.

0: Ну что ж, я готов удивиться. Ну что ж, нашли ответ-то вот. А, еще ищем. Так, окей. Дальше, значит, работаем, да? Кто этот раз отметился? Уже не из Читы, а это Анна. А еще Саюша и Катюша. Передайте доброе утро нашему Бездедово. Бездедово? Есть такой город Бездедово?
1: Верно.
0: А, окей. Ну, зиба-зиба, она написала.
1: А, Саймон, Екатерина, бодрого утра. Разбудите мою любимую жену Александру из Воронежа. Улыбок и счастья вам желает Виталий.
0: О, прикольно. Город Бездедово. Включи тусовку. Let's go, come on. This is the rhythm.

0: Сам себе эффект наложил. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира для того, чтобы принять в ней участие. Напомним, +7 495 956 101.2. Звони.
1: Ну что ж, мы про Читута не узнали еще. Все ждут.
0: Это
1: вообще
0: будет
1: вся страна ждет.
0: Читинцы. А прилагательное, говорю, не будет в данном случае.
1: Вообще нет, да?
0: Mm-mm.
1: Вау, как так? Обошли Читу вообще без прилагательной. Ладно, окей. Кэт, напомни, пожалуйста, номерок еще разок.
0: +7 495 956 101.2.
1: Привет, читинцы and everybody. От души это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Будильники на радио DFM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Салютики, малютики, ди-пипл. Это мы. Твоя утренняя доза жидкого электричества в виде кофе и пуэра прямо в уши. Это шоу «Разбудильники». За кофе отвечает Катя Бодрова.
1: Пуэр наливает диджей Саймон.
2: Игра «Кто там?». Игра, где моя интуиция работает примерно как Wi-Fi в лифте.
1: Играть с нами будет Саша из Москвы. Саш, привет.
2: Hello, Саша.
3: Привет, привет, ребят. Доброе утро.
2: Привет, Саша.
1: Знаешь, Саш, мы все тут из Москвы. А приехал по-настоящему откуда?
3: Не так далеко от Москвы.
1: Ну, что за город?
3: Подмосковье.
2: А, Подмосковье.
3: Кременки.
1: А как тебя называли? Вот кремельчанин?
3: Кременчук, может быть.
2: Кременчук.
3: Я не знаю.
2: Вау.
1: Сам не знаю.
2: А ты смотри, Саш, у нас сегодня возник спор по поводу города Чита. То есть...
1: Чита.
2: Чита, город.
3: Чита.
2: Да, то есть житель Читы, мы выяснили, что это читинец.
1: Читинец.
2: Вот. А прилагательное от слова Чита... Это никак не читающие, как Настя сказала. Оказывается, есть такой мем в интернете.
1: Читающий, да.
2: Да, человек из Читы, он читающий.
1: А что выписали меня? Ага, Чита, читающий.
2: Да.
1: Читинский.
2: Читинский, вот прилагательное слово.
3: Читинский.
1: Вот.
2: Нет, Читинский, да. Молодец, да, Читинский.
1: Все, разобрались.
2: Да, все.
1: Ты, главное, читинцы не загадывай в игре, кто там, и все будет хорошо.
2: Но для нас сегодня ты московский, ты москвич.
1: Сань, надевай наушники, нужно с тобой попрощаться, чтобы быстро объяснить правила игры Саши, и потом вернешься.
2: Окей, I'll be back. Смыли?
1: Ладно.
2: Я смылся.
1: Сай на это не обижается, если что. Саш, вот теперь Сай включает музыку, громко слушает ее в наушниках, нас не слышит, и ты можешь смело загадать какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и озвучить мне.
3: Персонаж будет такой, он нравится моим детям. Это Миньон.
1: О, и мне нравится. Миньон.
3: Да, мне тоже нравится.
1: Такой персонаж, кажется, у нас еще не было в данной игре. У Саймона будет ровно одна минута на то, чтобы догадаться, кого ты загадал. В итоге будет задавать тебе разные наводящие вопросы, отвечает только «да» или «нет» односложно.
3: Только «да» или «нет».
1: Если догадается, кто там, ты не получаешь подарок от Радио ДФМ. А не догадается, получаешь. Готов?
3: Да, круто.
1: Идем.
2: Окей, я успел даже сделать 3 глотка пуэра. Все, готов.
1: Ставлю тебя ровно минуту на то, чтобы догадаться, кто там.
2: Сложно, раз его.
1: Ну, нет.
2: Окей. Саша, ты персонаж вымышленный?
3: Да.
2: Ага, персонаж, да? Мужской персонаж или женский? Мужской, точнее. Да?
3: И да, и нет.
1: Так, кстати.
2: Может быть, это не человек? Ты не человек?
3: Нет.
2: Ты в обличии животного?
3: Нет.
2: Ты что, амеба?
3: Нет.
2: Нет, не амеба. Так, не человек. И не животное. Какой-то персонаж, да, как я понимаю? Я понял, то есть это никак не в ты не в обличии человека, правильно?
3: Да.
2: И не в обличии животного. Ёшкин, а ты из сказки, да?
3: Нет.
2: Ты из книги?
3: Нет.
2: Ёшкина мама, ты не водяной случайно, нет?
3: Нет.
2: Не водяной. Слушай, если он не человек, если он не животное, а кто он-то?
1: Ну, существо какое-то.
2: Существо какое-то и не водяной.
3: Вот так загадка, Саймон, да?
1: Какого цвета, спроси?
2: Но ты зеленого цвета, да?
3: Нет.
2: Синего?
3: Подожди, он был иногда зеленого цвета.
1: Да? Не помню такого.
3: Да, там в какой-то серии, когда им дали зелье какого-то.
2: Зелье. Может, супергерой, наверное, да, какой-то?
1: Нет.
2: Зелье дали, он стал зеленым.
1: Это милая, спроси.
2: А ты милая?
1: Ты милая?
3: Да.
2: Ну, у тебя рот оно вообще? Средний рот?
3: Оно. Наверное.
2: Оно.
1: Ну, звучит как мужской рот.
2: Да?
3: Ну, звучит как мужской, да.
2: Какое-то существо, понял?
1: Давай любую версию.
3: Я не знаю, женское или мужское. Ждем от тебя.
2: Но ты существо русское, да, правильно?
3: Нет.
2: Импортное существо. Так.
3: Нет.
1: 3, 2, 1, твоя версия. Это
4: Это Халк.
1: Бывает зеленым.
4: Он, кстати, всегда зеленый, кстати.
1: А мимо, Саш, давай раскрывай карты, кого-то загадал.
3: Саймон, это миньон.
1: Миньончик.
4: Которые разговаривают на языке банана.
1: Да, именно, да.
4: Блин. Да.
1: Но если ты промазал, это значит только одно, что Саша победил. И мы отдаем ему подарок от Радио ДФМ.
4: Вау.
3: Ура.
4: Блин, они такие прикольные. Это какой-то чувак их придумал же, да, вообще? Даже язык сам придумал. То есть прикольно. Ну что ж, бро, у тебя есть секунд 8 на приветики.
3: Приветики? Ну, привет всем, кто меня слышал, знает. Вот, семье привет, всем родным. И вам огромный привет, ребят. Спасибо за то, что делаете.
1: Спасибо, Саш.
4: И тебе зиба-зиба.
1: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений. Невестку, снаху, тёщу и зятя.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 15 градусов тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно. Температура воздуха составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
11: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это не трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я братуха, а другой мамой диджей Саймон Черный Перец.
2: Который расскажет нам, какой трек особенно активно вирусится в интернете сегодня.
3: Еще как вирусится. А сегодня в нет трек Quavo and Takeoff Hotel Lobby. Трек, под который я постоянно ездил на дачу летом 4 года назад. Mm-hmm. А на днях
2: мы сделали тот самый трендовый мем, только с участием наших лиц вместо рэперов на видео.
3: Yeah. Ну что ж, рэперы Quavo и Takeoff, а на самом деле это дядя и племянник. Uh-huh. Вот, и они исполнили этот трек в оранжевой студии, где висит один микрофон, а они по очереди читают свои партии. А в начале сентября этого года кто-то сделал ИИ-версию этого выступления с двумя котами.
2: Все началось с котиков?
3: Да, вместо рэперов. И тренд просто взлетел по светоферам, стратосферам, по всем соцсетям, а трек по всем шизамам, стримингам и чартам. Ну что ж, слушаем нет-трек этой недели Quavo and Takeoff Hotel Lobby.

0: Любопытно, что мы теперь знаем, под какую музыку ты с родственниками едешь на дачу.
1: Не говори.
0: Качаешь.
1: Вообще.
0: Со взрослыми родственниками причем.
1: Вся дачная дорога только на рэпе вообще.
0: Класс, класс. Трек, конечно.
1: Опять коты задали тренд, да, вообще?
0: Котики рулят.
1: Да, ты даже не представляешь, как мы, у нас с тобой была миндальная связь, когда ты сегодня рассказывала про тренд с котами.
0: Да, это сейчас главный тренд в интернете, mm-hmm. действительно, заменять людей из реальных мемов на мордочки котиков.
1: Да, раньше говорили, не бывает второго шанса произвести первое впечатление, да? О, два кота сказали, держите наш микрофон. Quavo и Takeoff, молодцы. Takeoff, rest in peace, brother.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: режим игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на озон.ру. 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата, ди люди, всем жизни и либидо без проблем. Это МЖ-шоу
3: «Разбудильники».
2: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
3: Сторону М, диджей Саймон.
2: Мужчины и женщины, какие они разные. Она покупает новую кружку, потому что дома у нее такой еще нет. А он хранит один стакан с логотипом банка уже 10 лет. Начинается МЖ-рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы и мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема этого выпуска – брачный договор, норм или стрём?
2: Ну что ж, серьезный вопрос.
3: Серьезный. Ну, в силу того, что я никогда не была замужем и с этим вопросом никогда не сталкивалась, я не знаю, как бы я поступила в реальной жизни. Вообще, считаю, тема хорошая. Как бы обезопашивает тебя в будущем.
2: Тебя это имеешь в виду? Кого имеешь в виду?
3: Ну, есть... и ну, оба, обоих партнеров.
2: Ну да, и парня, и девушки.
3: Да. Но... Если просто кто-то слишком категоричен в этом вопросе, это значит, как будто бы мы отметаем тему любви, все так материально в этом мире. Но если прямо настолько категорично будет, ну окей, обойдемся без брачного договора.
2: Ну, кстати, если подумать о браке как о договоре, да?
3: Но а по факту, да,
2: по
3: это
2: факту
3: же есть
2: это договор.
3: Договор,
2: да. Почему?
3: Если он тебе совсем не важен, ну тогда просто, ну, живите вместе, но не женитесь. Так.
2: Вы же покупаете квартиру, да. Вы составляете договор, правильно? Покупаете тачку, договор составляете. Правильно? Поэтому...
3: Берешь я... человека, составляешь договор.
2: Да, ничего в этом плохого не вижу, но есть аргумент как бы против. Но давай сейчас играю адвокат дьявола, да? Вот, есть аргумент против, но это вызывает некое недоверие. Легкое недоверие. Когда речь уже идет о договоре, ты уже начинаешь уже, ну...
3: Быть, напрягаться, да?
2: Напрягаться, быть на стрёме. Вот. Особенно если, ну, если живешь в стране, допустим, где это часто встречается, да? А если это, ну, у тебя в стране не часто встречается...
3: Практика, да, такая да. Редкая.
2: В обиходе не часто встречается, а уже вызывает некое небольшое недоверие.
3: Ну, кстати, кто чаще всего? Состоятельные люди этим пользуются?
2: Не только,
3: что...
2: не только.
3: Нет?
2: Не-не, не только. То есть, где находится адвокат, всегда найдется договор.
3: А что там вообще туда, вот, мне интересно,
2: много чего. Даже вплоть до того, если вдруг что-то крякнет, да, в отношениях, у кого, ну, кто оставляет себе...
3: Животное,
2: детей.
3: Не, надо понять.
2: Вот. Даже если он, ну, полтора раз налево уходил.
3: Полтора раз.
2: Да, то есть наказание там прописывается. Сколько раз в неделю он должен приходить, радовать.
3: Мне все больше нравится брачный договор.
2: Да?
3: Защита без... Так, порядок несения семейных расходов даже. Кто оплачивает коммуналку, да? Продукты, путешествия, обучение детей?
2: Я у Джейло даже слышал, что минимум 3 раза в неделю.
3: Да-да?
2: И додумаешь, что как тебе удобнее, что, о чем речь идет?
3: Ну, конечно же, про коммунальные услуги. 3 раза в неделю оплачивать.
2: 3 раза. Один раз сходить к Джеку или у Джек?
3: Джек.
2: Это у Джейло, я это, ну, да, это сплелось в интернете где-то.
3: Не знаю, какое ваше мнение на этот счет. Но мы в целом что?
2: Мы за.
3: Одобряем.
2: Нам даже нравится читать чужие.
3: Пришлите нам начитку.
2: Йо, Джейло, я видел, да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh dear. Чек, чек, чек, бум! Сибири-бам-бам-бам!
2: Прогноз.
1: Это Диджей Саймон, или черный перчик. Уже заварил себе в чашку пуэрчик. Готовься услышать о погоде рэпчик. Надеюсь, он порадует тебя, как мемчик. Синоптики шепнули, все будет отлично. Осень пока ведет себя прилично. Давай вовремя в утро эпично. А слушать радио DFM — полезная привычка.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 15 градусов тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно. Температура воздуха составит около 20 градусов, выше 0, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы, сами того не подозревая, придумали скороговорку. Манипуляторщик манипулирует манипулятором. Поговорили про пунктик в брачном договоре Джей Ло.
2: Три раза в неделю.
1: И выяснили, что правильно говорить не читающий, а читинский.
2: Это если прилагательное от слова «читы», да?
1: Именно.
2: А то там есть читающие люди, ребят. Не обижай.
1: Читающие читинцы. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят миллениалы, скажите, что нужно уметь, и я буду уметь это через 3 дня.
2: Окей, дошло, дошло. Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалаоме, Рио Коланджа. Даже если ты не миллениал, даже если ты не зумер. Ну что ж, ди народ, желаю, чтобы деньги находили тебя, даже когда ты их не ищешь. Понимаешь? А удача ходила за тобой хвостиком, как кот за кормом. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, пошел делать вид, что я серьезный человек. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Дорогие, всем от меня, Тимура Вилова, большой привет. Мы продолжаем продвигаться вперед. Вы слушаете Радио ДФМ, мы включаем тусовку все вместе. Ну и говорят, что вообще понедельник день тяжел. На самом деле, было доказано уже давно учеными, что именно вторник требует от нас больших и больших усилий. Поэтому давайте постараемся выполнить все задачи, которые были поставлены у нас сегодня утром. Может быть, еще вчера вы что-то перенесли на вторник. И обязательно все у нас получится. Тем более, самые лучшие треки у нас впереди. Джон Ньюман, Love Me Again, хорошее такое признание. И также Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Но мы не скучаем, мы на позитиве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
3: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 15 градусов тепла, пасмурно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
7: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, да венте, восе аватову, порамон, апинте джора, порамон, апинте джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки.

И технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
12: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Работа по названию «Castle in the Snow» — это Кадабастани на Радио DFM. Но после этого трека всегда хочется немного согреться, согласитесь. И у меня по этому случаю есть очень хорошая новость. Новость для тех, кто очень сильно соскучился по движухе и хочет разнообразить осенние выходные. Есть, кстати, вариант, чем себя порадовать. Скоро в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Fandom Fest» ВКонтакте. В лайнапе разные артисты. Например, Бивай, Сестренка, парни Кайсина и Вэй-И. А еще вас ожидают встречи с актерами, создателями фильмов и много-много чего интересного всего остального. Возрастная категория 0+. Приходите.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 15 градусов тепла, пасмурно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
6: Папа-пап зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22:00. Папа-пап, Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? Папа-пап, собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Пока наш большой друг Дим Белых сейчас чилит где-то там на морском берегу под солнцем ярким, переворачивается с одного бока на второй, возможно, попивает утренний прохладный джуз, мы тебя постараемся сейчас разбудить, взбодрить в этот пасмурный вторник и подарить тебе немного яркости в твое настроение и, конечно же, в твое самочувствие. Ну и самое главное, утро должно быть не только бодрым, но еще и безопасным. Сегодня мы поговорим в эфире Party Time о безопасном дорожном движении. В частности, тема у нас сегодняшнего эфира – психологическая подготовка водителей. Как страхи и стресс влияют на вождение, правда и мифы. У нас сегодня в гостях Юлия Комарницкая, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень радостно вас видеть после, так сказать, небольшого тайм-аута. Ну и, собственно, тема у нас сегодня достаточно интересная для многих автолюбителей. Возможно, те, кто только получил права, а возможно, и те, кто до сих пор себя чувствует неуютно на дороге. А ростовское движение, оно у нас отличается вообще по всей стране и стоит, так сказать, особняком. Вот насколько вообще психологическое состояние водителя вообще влияет на безопасность дорожного движения. Может ли сильный стресс быть таким же серьезным фактором риска, как усталость или невнимательность?
2: Безусловно, наше психологическое состояние влияет не только на наш стиль вождения и участие в дорожном движении, но и, в принципе, на всю нашу жизнь. То есть, если у человека проблемы на работе, он зачастую несет эти проблемы домой, срывается на близких. Также наоборот, если какие-то проблемы в семье, работоспособность у человека также падает. То же самое касается и участия в дорожном движении в качестве водителя. Для водителя, в принципе, управление источником повышенной опасности – это достаточно стрессовое мероприятие. А если есть какие-то страхи, если есть какая-то неуверенность в себе, может быть, волнение, переживания, конечно, они будут сказываться как на стиле вождения, так и на его внимании, концентрации внимания и отношении к другим участникам дорожного движения.
1: Это что ж, если человек испытывает стресс, ему вообще тогда за руль не садится?
2: Нет, ему просто, скорее всего, необходимо научиться подавлять в себе вот эти негативные эмоции. В какой-то степени возможно, если человек настолько взволнован, он понимает, что у него дрожат руки, он разозлился, стоит подождать поездки, походить, успокоиться, выпить чашечку кофе, выпить водички, отдохнуть, прийти в себя. Если прийти в себя не получается и действительно человека из колеи выбило какая-то жизненная ситуация, возможно, стоит вообще воздержаться от поездки, попросить друзей, знакомых или же воспользоваться услугами такси, не ставя под угрозу свою безопасность и безопасность окружающих участников.
1: Но тем более мы часто видим и в фильмах, и в сериалах, когда у человека, возможно, какое-то душевное, вот такое вот яркое потрясение, когда ему приходит, возможно, какое-то неприятное сообщение или там, допустим, кто-то позвонил, его, возможно, бросили по смс-ке или сказали какое-то не очень приятное слово, вот всегда показывает, человек садится за руль, и он обязательно педаль в пол давит и едет, куда глаза глядят, не обращая внимания на окружающих вообще.
2: Ну, тут тоже люди на самом деле разные. Кто-то будет давить педаль в пол, да, как вы говорите, в обычной жизни он бы, может быть, выругался на кого-то, поконфликтовал с каким-то человеком, а при участии в автомобильном движении мы же тоже друг с другом коммуницируем.
1: Да.
2: Ну, там что делают наши водители? Подрезают, сигналят,
1: вот,
2: сразу злятся,
1: вот,
2: ругаются в окна. Конечно же, так делать нельзя, и опять же, очень эмоциональный водитель, который может встретиться менее эмоциональному, сдержанному человеку. Вот эта конфликтная ситуация может негативно сказаться как на нем, так и на других участниках.
1: А вообще, какие ошибки чаще совершает испуганный или сильно напряженный водитель? Резкое торможение, слишком медленное движение, позднее перестроение, неправильная оценка дистанции. Вообще, что чаще всего встречается на практике?
2: Ну, вы знаете, сказать, какие именно чаще нарушения они допускают, сложно. Кто-то начинает замедляться, пытаться, допустим, проблемы решить по телефону, но продолжает ехать. Кто-то, наоборот, ускоряется, начинает резко разгоняться, резко тормозить. Кто-то начинает хаотично перестраиваться. Как я уже сказала, кто-то начинает сигналить и на всех остальных участников, которые в этот момент его крайне раздражают.
1: Гав-гав.
2: Да, бывают такие, кто специально пешеход перешел где-нибудь дорогу, он проехал по луже, чтобы обрызгать его. То есть ситуации бывают разные, и каждому человеку, то есть когда мы садимся за руль, у нас априори с вами имеется медицинская справка о том, что мы здоровы и вменяемы.
1: Да.
2: И мы должны исходить вот именно из этой данности. Поэтому все наши какие-то проблемы внутренние, переживания, они должны оставаться там, за пределами проезжей части.
1: В общем, если человек переживает какое-то вот состояние свое внутреннее, это прежде всего собрать себя в руки. Если не получается собрать, то, как вы правильно сказали, вызвать такси, оставить автомобиль и, как говорится, в безопасном таком режиме добраться до места назначения. Talk to you, а также Мадонна у нас впереди. Буквально через пару-тройку мгновений мы продолжим наш сегодняшний утренний эфир.

0: Королева поп-музыки Мадонна только что продолжала утренний пати-тайм на DFM Ростов-на-Дону. И в очередной раз она подтвердила это звание, собрав целую порцию статуэток MTV Video Music Awards, прошедшие в выходные, в том числе и за треки с нового альбома, который вышел буквально несколько месяцев назад. Если не успел его послушать, так сказать, добавь себе в плейлист, я думаю, тебе обязательно понравится. Мы же продолжим рассуждать на тему психологической подготовки водителей этим утром в эфире DFM Ростов-на-Дону. Юль, вот про типичную ситуацию поговорим для начинающих водителей. Сзади сигналят, торопят, буквально подталкивают. Как правильно действовать? Подстраиваться под более агрессивного водителя или продолжать движение в безопасном для себя режиме? Как вот вести себя новичкам? Потому что, ну вот они отучились, получили права и вышли, так сказать, на улицы нашего города, выехали, так сказать, на улицы нашего города, а у нас, мы уже говорили, люди непростые за рулем сидят.
1: Ну, когда сзади тебя едет водитель агрессивно настроенный, который подталкивает и сигналит, там не только новичка может эта ситуация сбить с толку и вывести на какие-то неправильные действия. Поэтому мы, конечно, рекомендуем руководствоваться требованием правил дорожного движения. Если вы видите, что вы ничего не нарушаете, но вы опасаетесь совершить какой-то маневр и поэтому, например, замедлились, то есть боитесь пропустить поворот или выезжаете на какую-то незнакомую дорогу, лучше ехать в безопасном для себя режиме и не совершать маневров, если вы не убедитесь в том, что они полностью для вас безопасны. Если есть такая возможность и водителю уж очень хочется вас опередить, сдайте немножечко вправо, снизьте скорость, пусть он проедет. Вы знаете, у нас есть в России такое вот правило негласное «дай дорогу», да? Если он куда-то едет, пожалуйста, пропустите, уступите, но не нужно превышать скорость, маневрировать, начинать хаотично по проезжей части, потому что помимо того водителя, который находится сзади, есть пешеходы, есть другие участники дорожного движения. Необходимо быть предельно внимательным и осторожным. А водители, которые так поступают, подпирая впереди едущий транспорт, должны тоже не забывать, что в стрессовой ситуации любой водитель может повести себя по-разному. Он может испугаться, он может резко ударить по тормозам, и вы окажетесь у него в задней части автомобиля. Вот. А, соответственно, вы неправильно выбираете дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, и в случае дорожно-транспортного происшествия виновником, скорее всего, будете признаны именно вы.
0: То есть в этом случае лучше всего не поддаваться на эту провокацию, когда тебе сигналят, когда тебе показывают, что ты что-то делаешь неправильно, а ты
1: не
0: вот...
1: Не впадать в панику, потому что паника на дороге – это самый плохой советчик.
0: А правда или миф о том, что неопытный водитель, который едет слишком медленно из-за страха, тоже способен создавать вот такие какие-то опасные ситуации? И вообще, как найти вот неопытному водителю баланс между осторожностью и нормальным темпом движения?
1: Ну, если водитель, например, получил водительское удостоверение и по какой-либо причине несколько лет, возможно, не управлял транспортным средством, то мы, конечно же, рекомендуем нанять инструктора и пройти какие-то дополнительные занятия, почувствовать транспорт, особенно если у тебя уже свой транспорт, ты должен привыкнуть к габаритам, ты должен научиться с ним обращаться, потому что, пересев, например, с легковушки на джип, габариты меняются и, соответственно, стиль вождения должен меняться. Если же новичок закончил автошколу, сдал все экзамены, получил водительское удостоверение и продолжает ездить, то мы рекомендуем, может быть, первое время выехать в выходные дни, когда на улице меньше транспорта, проехать с кем-то близким, возможно, там, с супругом, с супругой, с другом, но желательно с адекватным, уравновешенным человеком, который не будет вскрикивать, кричать, что ты делаешь что-то не так, а спокойно, размеренно может дать совет, может где-то поддержать, проехать по тем маршрутам, по которым вы собираетесь ездить чаще всего. Попробовать припарковаться, посмотреть, как организовано движение, обратить внимание на все знаки дорожные, которые по пути встречаются. Может быть, для себя даже уже наметить какие-то дорожные ловушки, например, образовательная организация, где могут появляться дети, или остановка общественного транспорта, с которой пассажиры могут опять же начать переходить проезжую часть, как попало. Необходимо привыкнуть к автомобилю и привыкнуть к себе, осознать, что ты водитель, не поддаваться, как я уже говорила, панике, и отрабатывать этот навык А что касается медленной езды, вот вы спросили.
0: Да.
1: У нас правилами дорожного движения водителю предписано двигаться со средней скоростью потока. То есть не слишком быстро, не слишком медленно. Если вы понимаете, что по какой-то причине вам очень страшно, остановитесь в безопасном месте, в разрешенном месте, на автостоянке, например, какого-нибудь магазина или торгового центра. Придите в себя, выйдите, пройдитесь, соберитесь с мыслями и потом продолжайте свое движение.
0: А в последнее время вирусятся часто ролики в интернете о том, как девушки впервые там, ну не впервые, возможно, там первые месяцы осваивают как раз-таки дорогу на автомобиле, и вот в качестве близкого человека у них обязательно на соседнем сиденье сидит муж, который говорит: «Куда ты едешь? Ну зачем ты сюда? Здесь нужно так, здесь нужно вот так». Как вы думаете, вот такие вот способы давление на водителя, они могут отпугнуть его вообще от дальнейшего своего существования за рулем?
1: Конечно, могут. Во-первых, человек, неважно, женщина, мужчина, у нас нет гендерного различия для водителей. Во-первых, человек, возможно, перестанет как-то в себе верить. Он подумает, что ну вот я все делаю не так, я и туда не так, и туда, может быть, это вообще не мое. Вот uh-huh. говорят, вот водить это не мое. Поэтому помимо того, что это может отбить всякое желание, может сложиться и другая ситуация. Если девушка, к примеру, как вы сказали, привыкла, что супруг едет рядом, подсказывает: так, смотри, там вот снизь скорость, там вот смотри, перестройся. Она перестает принимать решения самостоятельно и оценивать ситуацию. Человек начнет автоматически ждать, когда ему подскажут, что делать. Как в автошколе инструктор, угу. а теперь ты пересел в свой автомобиль, но с тобой, по сути, тот же инструктор, который за тебя все решит, который за тебя все посмотрит по сторонам, увидит всех пешеходов, обо всем тебя предупредит. Это тоже неверно, потому что водители должны научиться принимать решения, причем правильные решения, именно самостоятельно.
0: То есть, соответственно, лучше, конечно, вот таких вот близких родственников не садить с собой в первые поездки. Лучше всего, не знаю, возможно, взять подругу, которая более или менее уверенно чувствует себя.
1: А еще лучше любого своего пассажира посадить на заднее пассажирское сиденье, чтобы ты сам ехал, смотрел по сторонам, и никто лишний раз тебе не комментировал. Но это, опять же, зависит от, как мы говорим, от психологии человека. Кому-то легче так, а кому-то легче вообще сесть одному, включить свою любимую музыку, только обязательно не очень громко, а буквально фоном, и спокойно покататься и почувствовать свой транспорт.
0: Ну и как раз-таки для тех, кто сейчас в эти моменты путешествует по улицам нашего города, The Second Voice, а также Класс, буквально-таки в ближайшие минуты в эфире DFM Ростов-на-Дону. Радио DFM.

0: В Ростове 17 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно. Температура воздуха составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-741, 16+.
7: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
15: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Алок и Халид для твоей бодрости этим утром пасмурным в эфире DFM Ростов-на-Дону. Мы продолжаем говорить сегодня о безопасности. Ну и, конечно же, для тех, кто, возможно, впервые в эти месяцы находится за рулем, этот разговор будет очень даже полезным. Напомню, у нас в гостях заместитель начальника отдела пропаганды дорожного, безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции Юлия Комарницкая. Юля. Ну, опять-таки, про страхи новичков поговорим. Вот отдельный такой страх у новичков — это заглохнуть на перекрестке или не успеть начать движение на зеленый цвет. Что делать, если это произошло, и сзади уже начинается хор автомобильных вот таких вот сигналов?
1: Опять же, взять себя в руки, сосредоточиться, вспомнить, чему тебя учили в автошколе, собраться с мыслями и исправить эту ситуацию. Либо завестись, если вы понимаете, что самостоятельно справиться не можете, возможно, у транспортного средства есть какая-то поломка, то обеспечить безопасность дорожного движения, а именно выставить знак аварийной остановки и уже дальше решать данную проблему. Либо вызывать эвакуатор, либо вызывать мастера, либо какого-то помощника, кто сможет помочь вам решить данную проблему. Менять колесо или же...
0: Если говорить тоже о начинающих водителях, как госавтоинспекция относится к знаку «начинающий водитель»? Стоит ли стесняться его? Действительно ли он помогает другим участникам движения понимать поведение новичка?
1: Вы знаете, на мой взгляд, стесняться здесь абсолютно нечего. Все мы когда-то начинали управлять автомобилем, никто с этим правом не родился. Все обучаются в автошколе, все садятся за руль впервые. Что касается отношения других водителей, возможно, по моему мнению, кто-то из водителей, увидев этот знак, и терпимее отнесется к водителю данного транспортного средства.
0: А кто-то такой вздохнет и скажет: еще очередной вот попался домой.
1: Может и такое быть, но обозначить, что вы еще только учитесь, ну точнее уже умеете, но пока еще в самом начале своего водительского пути, на мой взгляд, стоит.
0: Ростов-на-Дону вообще город с таким плотным движением. Что бы вы посоветовали человеку, который спокойно водит по своему району, но боится уезжать в центр на крупные развязки или дороги с несколькими полосами?
1: Ну, нужно пробовать. Опять же, если вы сильно боитесь, можно попробовать проехать этот маршрут для начала с инструктором. Нанять инструктора и взять какие-то дополнительные часы вождения, если вам необходимо изучить другие районы города, к примеру. Ну, а вообще не бояться, точнее, бороться со своими страхами, пробовать выезжать. Правила дорожного движения водитель, получивший водительское удостоверение, естественно, знает.

0: знаком дорожного движения в первую очередь.
1: Ну вот как вы говорили выше, лучше, допустим, взять какой-нибудь выходной день и раненько так с утра выехать.
0: Когда меньше транспорта, совершенно верно.
1: На тот самый маршрут, который, возможно, предстоит водителю, и потренироваться на нем. А так, глядишь, вот такими мелкими-мелкими шажками, и человек... В принципе, осилит и большую какую-нибудь трассу, там, в частности, дорогу от Ростова до Сочи, а может быть, от Ростова до Москвы. Есть водители, которые получили права несколько лет назад, но практически не ездили и теперь вот боятся снова садиться за руль. Нужно ли перед возвращением в городской поток фактически заново восстанавливать навыки? Я знаю таких людей, которые, ну, вот, действительно получили права несколько лет назад. Вот у них появился автомобиль. Но у меня есть примеры, когда люди заново штудировали правила дорожного движения, точно так же привлекали людей к поездкам, и, в принципе, у них неплохо сейчас это все получается.
0: Правила дорожного движения, конечно же, повторить обязательно надо, потому что у нас ежегодно вступают в силу различные изменения. Что касается инструктора, конечно, мы тоже рекомендуем обратиться к профессионалу, попробовать прокатиться на учебном автомобиле, хотя бы вспомнить, как это вообще все происходит. Uh-huh. Может быть, инструктор что-то подскажет, то, что уже, возможно, и забылось за это время. Ну и потом также взять инструктора, какого-то опытного водителя, который может проехать с вами маршрут уже на вашем транспортном средстве, чтобы почувствовать габариты, чтобы почувствовать себя увереннее. Конечно, тренироваться нужно и просить о помощи абсолютно не стыдно. И даже если у тебя есть водительское удостоверение, еще раз прийти в автошколу и обратиться за консультацией или за помощью – это абсолютно нормальная практика для разумного человека.
1: А вот что делать тем людям, которые, у которых нет прав? Они, конечно, о них мечтают, но вот страх, так сказать, выезда на улицы нашего города – в принципе, ограничивает их в своих желаниях пойти и, собственно, отучиться и получить права.
0: Ну, тяжело говорить о чем-то, если ты этого не попробовал. Так. Поэтому, конечно, мы рекомендуем, если человек все-таки хочет, но боится, попробовать пройти обучение в автошколе. Никто в первый день его на дорогу, естественно, не выпустит. И, опять же, все учебные машины оснащены дополнительной педалью тормоза, дополнительными зеркалами. То есть инструктор полностью контролирует ситуацию. Все начинается с автодрома. Кому-то, возможно, в силу своих особенностей больше понадобится занятий именно на площадке до выезда в город. Инструктор, который уже через себя пропустил очень много кандидатов в водители, наверняка тип личности определить сможет. И какое-то грамотный, хороший инструктор в нормальной образовательной организации сможет грамотно подобрать план обучения для того или иного кандидата.
1: Я предлагаю сделать еще небольшую музыкальную остановку в нашем эфире. У нас впереди ATB, а также Джоэл Кори. Буквально через пару-тройку мгновений встречай.

0: Джоэл Кори с работой «Виспа» только что продолжал это утро на DFM Ростов-на-Дону. Пати-тайм у нас продолжается, необычный, гостевой. Сегодня мы говорим, конечно же, о безопасности дорожного движения на улицах Ростова-на-Дону, да и не только. И в частности, сегодня мы говорим о психологической подготовке водителей, о страхах, о стрессах, о том, как новичкам нужно преодолевать все эти состояния. У нас в гостях Юлия Комарницкая, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции. Юль, ну вот один из распространенных страхов — это перестроение, причем в плотном потоке. Мы уже говорили о том, как выезжать в центр, в принципе, на незнакомые трассы, а вот как вести себя в перестроении, в плотном потоке, как действовать правильно. Если водитель понимает, что нужный поворот уже близко, а безопасно перестроиться-то не получается.
1: Ну, конечно, мы рекомендуем заранее планировать свой маршрут и принимать необходимую полосу движения заблаговременно. Если же, конечно, это маршрут новый, и вы вот видите, что вам скоро нужно перестроиться в плотном потоке, это еще не получилось, для начала необходимо обозначить свое намерение для других водителей. А это у нас поворотник, про который, к сожалению, как новые, так и уже водители с опытом часто забывают. Они просто начинают перестраиваться.
0: А потом, когда перестроились,
1: иногда нет-нет, да и включат этот поворотник. Необходимо научиться правильно оценивать расстояние до двигающегося транспортного средства. Это если мы говорим о перестроении не в плотном потоке, то есть понимать, насколько сзади транспортное средство близко, чтобы не создать для него аварийную ситуацию, чтобы ему не пришлось резко тормозить, если вы внезапно вспомнили, что вам нужно налево. Если же это плотный поток, то, как я уже сказала, сначала обозначить свое намерение повернуть, снизить скорость, соответственно, не лезть, не щемиться. У нас, к счастью, вот как показывает практика, все-таки водители достаточно друг к другу лояльны. И если кому-то необходимо, тем более перед ближайшим поворотом, перестроиться, водители понимают, что человеку необходимо повернуть налево. И без проблем запускают, если вы это делаете в соответствии с правилами дорожного движения, не нагло и не создавая угрозы для того же водителя, перед которым вы хотите вклиниться в ряд.
0: Как вообще стресс влияет на соблюдение дистанции? Может ли напряженный человек незаметно вот для себя начать ехать слишком близко к впереди идущей машине или наоборот совершать какие-то необоснованные резкие торможения?
1: Да, безусловно, может. Например, есть у нас водители, которые боятся, скажем так, агрессивного стиля вождения других участников движения. И если водитель встречает на своем пути такое транспортное средство, его внимание сосредоточивается на нем. Он следит, куда тот поехал, какой сейчас маневр он будет совершать, забывая о том, что помимо вот этого его страха, вокруг есть пешеходы, другие водители, что ты сам участвуешь в дорожном движении. Нельзя концентрироваться на одном каком-то вот раздражителе или на одном каком-то страхе. Или, например, когда водитель едет по трассе или по узкой какой-то дороге, и навстречу едет фура, большегруз. Угу. Многие боятся большегрузов, им кажется, что вот-вот они с ним столкнутся, зацепятся, начинают резко уходить вправо. Это тоже в корне неверно, потому что, как мы знаем, если выехать на скорости на обочину, можно ее зацепить, и произойдет опрокидывание транспортного средства. Можно неверно оценить дорожную обстановку, поэтому я рекомендую в этой ситуации, если вы едете, вы напряжены, снизить скорость до разрешенных, допустим, по трассе 90 км в час. Если вам комфортнее на меньшей скорости, то тогда занять крайнее правое положение, немножечко сосредоточиться и потом уже ехать со средней скоростью потока, как и предписывают нам правила дорожного движения. Также, что касается движения по городу, многие боятся у нас пешеходов, водители. Они постоянно предвидят, что он может откуда-то выскочить. Конечно,
0: бабушка
1: такая...
0: с сумкой.
1: Да. Некоторые даже, вот мы разговариваем, они даже образ этой бабушки могут нарисовать и чувствовать, что вот сейчас она должна выйти. На самом деле, этот страх в некотором роде может быть и хорош, но, опять же, правила уже давным-давно нам все сказали. Остановка общественного транспорта – снизь скорость. Образовательная организация – снизь скорость до той скорости, чтобы она полностью обеспечивала тебе контроль над дорожной обстановкой.
0: Ну, в общем, нужно в любом случае предвидеть все ситуации, которые могут возникнуть на твоем пути. И самое главное, ну, знаки, они подсказывают, как вести себя на дорогах в том числе. Буквально через пару-тройку мгновений мы продолжим это утро в музыкальном плане. Впереди у нас Imagine Dragons, а также Fastboy.

В Ростове 17 градусов тепла, пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, температура воздуха составит около 20 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Да уж, сегодняшнее сентябрьское небо нам вообще абсолютно не благосклонно, а, как говорят синоптики, завтра так вообще к нам придет такой настоящий осенний дождь. Но не стоит тебе хмуриться по этому поводу, потому что впереди у нас и солнечные дни к финалу этой рабочей недели, а на следующий аж плюс 20 синоптики обещают. В общем, нормальный такой октябрь в плане погоды будет. Закрываем мы на этот час наш диалог безопасности в эфире DFM Ростов-на-Дону. Юль, у меня есть еще парочка вопросов. Вот про пробки давайте поговорим. Это вообще отдельный такой психологический тест. Водитель опаздывает, навигатор увеличивает время прибытия, вокруг все перестраиваются в каком-то таком еще и хаотичном порядке. Какие нарушения чаще всего становятся следствием именно раздражения и спешки?
1: Ну, как правило, в пробке самая большая ошибка, которую допускают наши водители, это хаотичное перестроение из ряда в ряд, в надежде, что тот ряд поедет быстрее, этот ряд, возможно, поедет теперь этот быстрее, и вот они туда-сюда мечутся. Опять же, не включая поворотники, а пока люди в пробке, они кто-то напряжен, кто-то, наоборот, расслабляется, начинает смотреть соцсети в телефоне, отвлекает свое внимание, потому что поток стоит, и происходят дорожно-транспортные происшествия, которые точно никак не способствуют нормализации дорожного движения, а наоборот создают еще больший затор. Поэтому, если вы в пробке, двигайтесь спокойно на своей полосе. При необходимости, когда уже будете подъезжать к сужению или к въезду на кольцо, каждый займет свое место в этом потоке. И так движение на самом деле даже пойдет быстрее, нежели все будут стараться проскочить на несколько секунд вперед, не замечая окружающих.
0: И не выиграв от этого абсолютно, в принципе, ничего.
1: А иногда и проиграв.
0: Это да. Финальный вот вопрос. Какие три привычки вы бы посоветовали выработать на начинающему водителю, чтобы, ну вот, через какое-то время он стал более или менее уверенно вести себя на дороге?
1: Ну, во-первых, сев в автомобиль, в первую очередь, это настроить под себя сиденье, руль, зеркала, чтобы вы 100% видели то, что вас окружает. Если часто бывает, что одно транспортное средство в семье, и муж после жены настраивает под себя или не настраивает, или жена, конечно, в движении этого делать нельзя. Необходимо полностью подготовить под себя автомобиль. Необходимо тщательно следить за его техническим состоянием и за его исправностью, потому что, когда ты понимаешь, что в твоем автомобиле все в порядке, все исправно работает, это придает, наоборот, еще больше уверенности в его надежности и, соответственно, спокойствия при управлении им. Ну и, конечно же, никогда не паниковать. Всегда быть сдержанным и сосредоточенным. Сосредоточить все свое внимание только на участии в дорожном движении. Не совершать маневров, в которых вы не уверены. Лучше остановиться, лучше приехать на 15 минут позже, но в целости и сохранности. Ну и, конечно, тренироваться, отрабатывать свои навыки, но делать это безопасно.
0: Ну и, по крайней мере, чаще и глубоко дышать, чтобы никакие стрессовые ситуации не
1: совершенно
0: одолевали
1: верно
0: за рулем. Я желаю всем безопасных дорог, отличного настроения. Юль, спасибо огромное за то, что к нам сегодня заглянули в нашу уютную, теплую студию DFM Ростов-на-Дону. Всем пока!
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио ДФМ.
1: И понятное дело, что без гаджетов мы не представляем своей жизни. Кто-то без телефона, кто-то без умных часов, например. Ну и надо сказать, что для всех слушателей, которые спортом занимаются, регулярно закрывают кольца активности на своих часах, я знаю, что таких людей очень много, следят за этими колечками, да. Вот мы для вас придумали что-то новенькое. Новое яблочное приложение Radio ZFM для умных часов. Итак, что можно будет послушать с помощью нашего нового приложения? Ну, во-первых, подкасты, наши онлайн-станции, эксклюзивные микс-шоу, новые треки. И самое главное, делать это можно, не вынимая телефон из кармана. Теперь с помощью нашего яблочного приложения, да, нового, управлять музыкой можно легко и просто через умные часы. Вот так раз, два, понажимали, и все, все готово. Поэтому сделайте это как можно быстрее, загружайте приложение Radio DFM для яблочных часов и наслаждайтесь. Ну и в самое ближайшее слушайте замечательную, красивую девушку Инну Amazing и Fast Boy Music Sounds. Все они впереди. Включаем тусовку.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 18 градусов тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
3: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: «Папа Пап» зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября – вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене – кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22.00. «Папа Пап» Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? «Папа Пап» Собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон.
7: Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: России.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Согрели нас своим присутствием Танасим Росс и Дэнни на радио FM Hit My Heart. Ну, когда температура за окном становится все ниже и ниже, нужно действительно согреваться и больше двигаться. Но вот, как говорят психологи, именно нехватка света, сырость и усталость у многих людей могут снизить желание общаться и проявлять хоть какую-то эмоциональную близость. Поэтому осенью люди ругаются чаще, чем в любое другое время года. Такое осеннее обострение. Ну, я понимаю, что иногда очень трудно как-то, знаете, сдержаться, но вот в нужный момент стоит все-таки вспомнить те самые слова, которые мы слышали много-много раз. Еще в детстве.
2: Ребята, давайте жить дружно.
1: Живем дружно и продолжаем включать тусовку, без этого никуда. Я, Тимур Белов, всем желаю отличного продолжения этого вторника. Не ругайтесь, ну и пусть у вас обязательно сегодня все получится.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 18 градусов тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погоне. Премьера с 5 октября в 20.00
14: для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: get my satisfaction.
1: Radio
2: DFM. Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Лямур Тужур от Beach Back только что на радио DFM. Вот уж действительно, что любовь и приобнимет, и обогреет. Но в Индии и камера почему-то не взлюбила гитару и решила ее оштрафовать.
1: Да ладно!
0: Да, Лень Таркач, бездушная нейронка, так сказать, приняла музыкальный инструмент за второго пассажира мотоцикла и выписала ему квиток за езду без шлема.
2: Какая неприятность.
0: Ага, успеет еще натворить дел ваша нейронка. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю всем легкого продолжения рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. Пароль.
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 05.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
3: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Mouse selected.

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина. Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники. Больше. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
1: Отлично! Ничего себе! Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком/18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
13: Он мой номер один. Моя половина.
14: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
15: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte Carlo.

0: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио...

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю нам вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1650 году аж в Лондоне заработало первое в мире брачное агентство. В 1907 в Санкт-Петербурге торжественно открылось трамвайное движение, а в 1916 на планете появился первый миллиардер. Им стал Джон Рокфеллер, основатель компании Standard Oil. Ну что тут добавить?
1: Делай деньги.
2: Делай деньги, а остальное все дребедень.
3: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: with me till I can get my satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: только что на радио DFM. Ну а нам, как всегда, есть что вам рассказать. В первую очередь напомнить, что мы запустили новое яблочное приложение для умных часов, где эфирчик, подкасты и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми сочными треками можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. И, конечно же, управлять музыкой прямо через умные часики. Одним словом, скачивайте и кайфуйте. А как иначе-то?
1: Да-да-да!
0: Всем бодрого, доброго! С вами Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Alok и Khaled.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стал трек Meet Me in the Dark, Abbe.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, господа хорошие. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Всемирный день принятия ванны с мыльными пузырями. Ну или же день глупых вопросов. Составьте списочек из таковых и задавайте их буквально налево и направо. Пусть окружающие ломают свою голову, а не вы собственную.
1: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошки.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: действительно, что никакого стресса. Это Лоран Вульф в атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то хотелось бы поговорить о находчивости и смекалке, которой никогда не бывает лишней, особенно если тебе отказали в работе в пользу другого кандидата. И казалось бы, что в этом такого, спросите вы? Ничего, просто другим кандидатом оказался он сам. Я серьезно, парнишка решил повысить шансы и отправил резюме сразу с трех аккаунтов, в каждом письме меняя немного формулировки. Как итог, два отказа, одно предложение. Как говорится, не я, так я. Ну, наконец-то! Наконец-то, дорогие друзья! Хоть где-то еще эффект Савита сработал. И я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону облачно и плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 17 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Эфире. Новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет «Строевой устав».
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
14: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: запрещенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет. This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
7: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com/18+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтрема...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать вам, но не сказал. Итак, в Великобритании 11-летняя девочка побила мировой рекорд и стала самой юной шахматисткой на свете, получившей звание гроссмейстера среди женщин. В России разработали топливо для самолетов из, внимания, опилок и шелухи от семечек. А в Роспатент подали заявку на регистрацию бренда Хрючева, под которым, собственно, собираются продавать молочку и батончики. Вообще пофиг, как будет это все называться. Главное, чтобы качество в итоге было нормальное, а не Хрючево. Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове-на-Дону облачно и плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 17 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

Здесь на DFM в городе Ростове-на-Дону. Всем доброго-предоброго вечерочка. Даже нет, еще даже не вечерочка, как всегда. Обычно у нас еще и не вечер, да и уже и не день. А вот такой у нас приятный промежуток, который так и приятно называется Party Time на DFM в Ростове-на-Дону. Как всегда, ребятушки, мы завершаем день трудовой. Ну и делаем это, конечно, под ритмы зажигательные, увлекательные, мелодичные, душевные. В общем, все это происходит непосредственно здесь, на 104.6 FM. Как всегда, общаемся с вами через наш мессенджер Макса. Плюс 7-918-590-0469. Вот сюда и нужно писать свои месседжи, а я их буду с удовольствием озвучивать. Еще не забываем про нашу группу ВКонтакте. Наша большая дружная семья расположилась на просторах соцсети, и зовется она не иначе, как DFM Ростов. И тем более все пишется слитно. Если уж не знаешь адрес, я тебе расскажу, то адрес легко и просто. Вводишь в командную строку vk.ru, кривая палка, она же слэш, и дальше добавляешь DFM Ростов, без каких-либо пробелов, без всякого якого. Вот как слышишь, так и пишешь, да. И добро пожаловать, да, у нас здесь хорошо, весело, танцевально, всякие интересные новости, всякие там картиночки интересные, музычка там тоже есть, да, кстати, вот мой новенький релиз Макс Громов Pull Me Deep уже тоже появился на этой страничке, так что можешь зайти и оценить, послушать, да, ну, практически уже на всех музыкальных площадках в интернете можно ее найти. Pull Me Deep, Макс Громов, добро пожаловать. Что еще сегодня у нас будет интересного? Да, помимо огромного количества классной музыки, сегодня, друзья мои, мы разыграем классный приз, но это будет небольшая интрига. У нас классный приз от прекрасного глэмпинга на берегу Дона, который называется «Три воды». Есть у нас такой приз сегодня, и сегодня мы его будем кому-то вручать. Ну, конечно, не просто так, а, как всегда, придумываем каверзные вопросики, на которые хотим получать правильные ответики. Ну и, конечно, одаривать тебя всеми-всеми ништячками, которые мы припасли здесь. Зовут меня Макс Громов, всем говорю здравствуйте, Party Time начинается. Понеслась.

Как поется в песне, вот предыдущий «Дайте ко мне забыть тебя». Ребятки, не дам вам никак забыть, потому что наш замечательный мессенджер Макса принимает твои послания. И номер, вы должны его запомнить, ни в коем случае не забывать. Плюс 7-918-590-0469 уже ждет тебя. Уже вижу, поднабежали сообщения. Но, друзья мои, как мы, собственно, вначале-то не сказали, что сегодня у нас оказывается уже ха-ха-ха. Можно понять, что первый месяц осени 2026 уже потихонечку заканчивается. 29 сентября на календаре, я сейчас посмотрел и ужаснулся. Действительно, 29 сентября. Вот так, молниеносно. Пулей пролетел первый месяц осени. Надеюсь, вы поняли, да, что уже осень наступила. Да, да, скоро она, собственно, закончится. И, конечно, у нас, как всегда, есть праздники, о которых мы ни в коем случае не забываем. Сегодня отмечается Всемирный день сердца, друзья мои сердечные. Поздравляем, так что не забывайте про свой любимый моторчик. Как-то так его стимулируйте, ухаживайте за ним, следите за ним. Это тоже немаловажно. Также сегодня отмечается праздник в России. Именно день отоларинголога. Но в простонародье называется ухо, горло, нос. Да, так что, уважаемые отоларингологи, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. А теперь уже переворачиваем страничку и смотрим, какие у нас есть неофициальные праздники, но они тоже отмечаются сегодня, 29 сентября, года 2026, именно в этот вторник. Сегодня можно отпраздновать День горького шоколада, например, День еще своеобразных людей, ну такие бывают, День приятной ванны с пузырьками мыльными. А, да, также еще можно отпраздновать национальный день наблюдения за мужчинами. Ну, это вот такие девушки, которые особенно так охотятся, такие львицы охотятся за мужчинами, сегодня они просто за ними наблюдают, они за ними даже не охотятся, просто издалека смотрят, как себя ведут эти травоядные в естественной среде. Ай, да, да, действительно, такие праздники сегодня есть, так что, если вдруг нашли какой-то праздник, который относится к вам, друзья мои, я вас поздравляю, это именно ваш праздник, и мы, видите, о нем вспомнили. Что касаемо твоих посланий к нам на наш Макс, плюс 7-918-590-0469, вот уже есть, отличненько, так, загружаемся. Так, Макс, привет, привет, Ростов-на-Дону, остров Ягры. В Северодвинске, Белое море, слушаем тебя онлайн, спасибо за музон, Саня. Саня, ну, Северодвинск, на остров Ягры. В большущий привет в Белое море вам. Вот такой белый, позитивный DFM-овский привет из Ростова на Дону. Держите, ребятки, это вам. Кайфуйте, наслаждайтесь. Здорово, Макс. Пожалуйста, передай привет ребятам, которые сейчас работают в центре Ростова. И все это привет направляется от Рустема. Рустем, тебе тоже большущий-пребольшущий приветище. Прекрасную девушку, очаровательную женщину и просто умопомрачительную леди Демьянченко Мариану. А также еще и великолепного бухгалтера от всей души. Поздравляем с днем рождения, конечно же. Пусть им не будет недостатка, недостач и минусов ни в работе, ни в жизни. Пусть яркой красотой и вдохновением будет наполнен каждый день. Пускай сердцем руководит искренняя любовь, а высокий интеллект, безусловно, посылает светлые мысли. С любовью, ваш преданный коллектив. Большущий-большущий вам привет. Так что, уважаемая Марьяна, именинница, мы вас тоже поздравляем. Присоединяемся к этому прекрасному поздравлению. Тем более в честь вашего дня рождения, вашего Нового года. Это сейчас ну, так принято называть, а не день рождения. Да, день рождения. С Новым годом тебе, дорогая. Так что от всей души поздравляем.

0: Реклама.
1: Эх, ребятушки, во вторник уже вполне можно решить, где начинать неделю развлечений. Завтра публика снова открывает двери. Можно собраться за столом, поужинать, после чего перейти в караоке, там камерный зал, небольшой круг на песни и не ограничивается одним форматом. То есть можно выбрать любое. Дальше все по-настоящему и по нарастающей. В пятницу, естественно, произойдет резидентская вечеринка с диджей-сетами, а в субботу шумная ночь, шоу и танцами. И все это располагается в городе Ростове-на-Дону по адресу Большая Садовая, 116. Публика 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
2: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
8: Партнер проекта ЖК «Орион».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Макс Громов. Громов из любого феррум сделает аурум. Лаборатория DFM рекомендует.

0: Миллионная версия прекрасного хита Summer Jam в продолжении нашего Party Time здесь на DFM. Ну и, конечно, не буду вас, конечно, сильно напрягать, но все-таки еще раз напомню о том, что наш замечательный мессенджер принимает твои послания по номеру +7 918 590 0469. Все это Макс, так что присылай, будем озвучивать. На данный момент уже прилетели сообщения. Привет, Дим. Наш замечательный дружный коллектив поздравляет Яцкину Наталью с днем рождения. Счастья и исполнения абсолютно всех желаний. Была Ангелиночка на связи. Ангелиночка, ну мы, конечно, тоже присоединяемся. А, так, дальше коллектив. Снова дружный коллектив филиала так ростовской компании Magic Trans поздравляет сотруднику Рустема с днем рождения. Желает здоровья и вдохновения, конечно же. От Натальи. Рустем, мы тебя тоже поздравляем с днем рождения. Сегодня как урожайно у нас, да, на именинников. А, привет, большущий. Хочу передать привет лучшему гипсокартонщику Эрнесту и пожелать всего хорошего настроения. Пожелать ему. И всем тоже хорошего настроения. Тоже так от Витька. Витек, не забыл подписаться, красавчик. Добрый вечер. Пожалуйста, передайте привет всему нашему другу Юрке. Почему всему? Можно как-то частично передавать Юрке привет. Юрка, ну тебе большущий привет. Мы грибов насобирали в пятницу. Ждем домой. Будем угощать. Ага, значит, там для Юрки специально ребятки, а это именно Ольга, да, Ольга насобирала блинов и с нетерпением ждет, чтобы Юрка в пятницу, собственно, заглянул к ней в гости для того, чтобы она, Юрочка, угостила-то грибочками. Сначала Юрка идет, а потом грибы за ним, да, как, ну, обычно бывает, да. А, привет, и хочу поздравить свою любимую принцессу Яночку. А с чем? Спасибо, моя милая, за тепло, уют и любовь. А с годовщиной, дорогая. Во, Константин был на связи. Отлично, ребятки, совет вам, да любовь. Годовщина. Годовщина чего? Совместной жизни, бракосочетания. Или просто так, что увиделись на улице. Это может быть абсолютно все разные праздники. В разные дни их нужно отмечать. И ни в коем случае не забывать. А дальше мне большущий привет в магазин. Какой-то магазин. Веронички написали, что... Ну, какой магазин именно? Здесь какой-то набор букв... Я даже боюсь его произносить в эфир, но все-таки Вероничка сейчас в каком-то магазине располагается, я понимаю, что трудится, и ей направляется большущий-пребольшущий приветище. А наш мессенджер Макс +7 918 590 0469 в ожидании свежей порции твоих месседжей. Помню, совсем скоро мы разыграем чудо-приз от глэмпинга «Три воды».
1: Радио DFM.

Есть приз, да не простой приз, а это брендированное худи от всесезонного глэмпинга на берегу Дона, который называется «Три воды». Друзья мои, если вдруг не в курсе, то это сказочное место действительно есть в Ростовской области, действительно. Место, где природа встречается с комфортом. Уютные дома, термальные комплексы, рестораны, собственный пляж и отдых, в который хочется возвращаться. На самом деле там огромное количество ништячков. Конечно, отдых с питомцами тоже реален абсолютно. Ваши четырехногие друзья с радостью отдохнут вместе с вами в глэмпинге «Три воды». А также прекрасные термы, то есть там и бани разнообразные. Ой, ребятки, вас ждет русская баня, можжевеловая и соляная баня, да, также инфракрасная кабина и гидромассажная купели. Вау, это вообще. Также, конечно, есть и ресторан очень вкусный. Да, на прокат можно взять и водный транспорт, и квадроциклы. Также помните, что там есть и подогреваемый бассейн, открытый с водопадом и зоны отдыха с лежаками. Друзья мои, ну он просто станет для вас любимым местом отдыха для взрослых и детей, естественно, в любое время года. Это потрясающе. А также еще и можно взять на прокат велосипеды, можно организовать там, между прочим, рыбалочку прямо на Дону, верховье Дона, это классно. А еще там есть детский клуб и игровая площадка, что немаловажно. Также вечерний костер на лобном месте для любителей, да, лобных мест у нас таких немало, да, лобное место — это всегда круто. Также можно взять в аренду мангал и казан, то есть приготовить всякие вкусняшки на открытом воздухе, они же там гораздо в 150 миллионов раз вкуснее, да. Также можно и, собственно, оформить и дневное пребывание, не обязательно брать на сутки, а можно там чисто днем поотдыхать, покайфовать, порыбалить, покататься, в общем, получить миллионнейшее количество эмоций и удовольствия, и все это от глэмпинга «Три воды». Итак, в общем, я уже перечислил много всяких ништячков, я думаю, что вам уже хочется туда поехать, и надо туда ехать, обязательно, обязательно езжайте, пока получите от этого места максимум количества удовольствия. Итак, друзья мои, у нас сейчас, значит, я говорил, на кону брендированное худи от глэмпинга «Три воды», и для того, чтобы его заполучить, нужно дозвониться ко мне в студию сюда по номеру.

0: 20-104-6. Телефонный номер, все легко и просто, потому что, ну, мало ли, интернет может подводить или вообще пропадать, а вот и телефонный номер, проводной тем более, это вечная штука. 320-104-6, код города Ростова 863, и давайте после этого 320-104-6. У нас есть каверзный вопрос, который мы уже подготовили, ну и, конечно, на который мы очень хотим заполучить правильный ответ для того, чтобы вручить это прекрасное, теплое худи от Глэмпинга «Три воды». Итак, 5-4-3-2, раз. Кто у нас здесь появился? Я говорю, ох, рифмуется-то как, чуть не сказал. Так, алло, здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте, здрасте. Вот так вот, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Серега.
0: Серега, Серега, расскажи им, чем занимаешься на данный момент?
1: На данный момент в сторону дома рулю.
0: Рулишь?
1: Наконец-то.
0: Уже все, рабочий процесс закончился, на сегодня харе, правильно?
1: Хватит, хватит.
0: Так, ну скажи мне, дорогой друг, а как же ты отдыхаешь? Как ты любишь отдыхать?
1: Вы знаете, по-всякому, все зависит от компании. Есть компания рыбаков, есть компания шашлычников и так далее, и так далее, и так далее. Все зависит от компании.
0: А, то есть ты вот в каком ты, собственно, пребываешь настроении, в такой компании ты там и пребываешь-то, пристраиваешься, да?
1: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Слушай, ну, было много информации по поводу глэмпинга, всесезонного глэмпинга «Три воды» в Ростовской области. Но теперь, естественно, вопрос возник у нас, нужно же знать... В скольких километрах от Ростова-на-Дону расположился всесезонный глэмпинг «Три воды»? Можешь сразу сказать, без подсказок, я буду даже рад.
1: Если не ошибаюсь, 150 километров.
0: Так, значит, все-таки нужны подсказки.
1: Ошибка.
0: Так, ладно, ну, с первого раза не получилось, это у нас было тренировочное, пристрелочное. Потому что в нашем деле нужна по-любому точность. Точность — это прежде всего. Поэтому я сейчас предлагаю тебе три варианта ответа. Итак, собственно, в скольких километрах от города Ростова-на-Дону расположился потрясающий всесезонный глэмпинг «Три воды»? Итак, первый вариант — 60 километров. Второй вариант — 130 километров. И третий вариант — 170 километров от Ростова-на-Дону. Твой вариант ответа.
1: Серединка, 130 километров.
0: Почему так решил 130?
1: Бывал в тех краях, вот по памяти вспоминаю, 100 мало, 150 вы говорите много, значит 130.
0: Я же не сказал, что 150 это много.
1: Ну, 150 это много.
0: Ну, 150, ну Волгодонска 220.
1: Ну, а здесь, если не ошибаюсь, Семикаракорск, да, рядышком?
0: Да, ну, вообще-то логично, да.
1: Тогда 130.
0: 130. Ладно, не буду тебя мучить. Действительно, 130 километров от города Ростова-на-Дону.
1: Ура, ура.
0: Я с всей души тебя поздравляю. Действительно, ты был прав. Ну, понятно, что с первого захода не сразу получилось, но все-таки... Настоящий, потрясающий, брендированный худи от глэмпинга «Три воды» достается тебе.
1: Спасибо, спасибо, ура.
0: Ну и так вдобавочек я еще накину, что Ростовская область, Семикаракорский район, станица Кочетовская. Вот так.
1: Лучшее место на земле.
0: Ух ты, бывал там, да, знаешь?
1: Да, да.
0: Ну, пользуясь моментом, давай кому-нибудь туда еще и приветы насыпем.
1: Да, привет, ну сейчас на ум приходит только наша компания, СМУ-52, строители. Всем огромный привет. Строили, строим и будем строить.
0: И все. И на этом хватит. Ну и правильно, о коллегах вспомнили. Слушай, ну с трубочкой-то не расставайся, еще за эфиром расскажу, где и как ты сможешь заполучить свой честно выигранный худи.
1: Спасибо, спасибо.
0: Поздравляю. Хорошо. Друзья мои, на самом деле все очень просто, гениально. Просто, если вы не знаете, где провести эти прекрасные моменты бабьего лета, золотой осени, да и, собственно, и зимой, там много всего красивого у нас в нашей области происходит. Я просто от чистой души рекомендую. Глэмпинг всесезонный «Три воды». Все. Все гениально просто. Семикаракорский район, станица Кочетовская. Также есть и сайт. В общем, ищите. Все доступно в реальном времени. Все можно найти, все можно посмотреть, все можно изучить. Ну и, конечно, принять это к сведению и хорошенечко отдохнуть. Ну а мы двигаемся дальше.
2: Спонсор розыгрыша – всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
4: Радио ДФМ.

0: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов на ДФМ.

0: Эх, ребятушки, давайте сейчас возьмем, да, и, собственно, да, поздравим, да и передадим большущий привет Максу Наконечному. И поздравим его с тем, что у него сегодня начался отпуск. Макс Наконечный, поздравляем тебя с тем, что у тебя начался отпуск. Ты вообще супер чувак, и жена Наталья, друзья Катюня и Жека тебя очень сильно любят, они об этом, собственно, и написали. Дальше что у нас по сообщениям уже в финале программы, потому что время поджимает, уже конечно, хотелось бы больше, но все-таки вот как-то вот и все. Так, наш постоянный радиослушатель Алексей нам написал: никому не говори о своих планах, молчи и делай, удар тишины самый громкий. О как. Я так понимаю, что это связано непосредственно с осенним настроением, такая легкая хандра, философия такая просыпается. Ну, бывает все, иногда люди и стихи пишут, все случается, осень такая непредсказуемая, да. Хочу пожелать мужу Руслану хорошего вечера от жены Оленьки. Оленька, вот, ну, я думаю, что вы Руслану по-любому обеспечите потрясающий вечерочек. Все у вас будет хорошо. Здрасте, здрасте. Поздравьте, пожалуйста, так, меня с праздником. Вот у меня сегодня что? День рождения. Эльдар написал. Эльдар, поздравляем тебя с днем рождения. И в Пешково большущий-пребольшущий приветище направляется. Я понимаю, что сегодня Эльдар будет праздновать прям в Пешково. На все Пешково будет праздновать день рождения Эльдара. Так что снюхай тебя, дружище. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Передайте привет всем моим пацанам, Гурику, Армену, Дикому и отцу Иннокентию от Тоса. Всем классного вечера, Ростов, люблю тебя. Тос, почему-то написали, что от Тоса, но написал Игорь. Как-то вопросы, вопросы, одни вопросы. Ладненько, ребятки, всем вышеперечисленным большущий привет, да и всему Ростову тоже прекрасного, хорошего настроения и вечера потрясающего. Так, что еще? Давайте что-нибудь, какую-нибудь финалочку. Так, что у нас еще есть? Так, не больше одного сообщения, ребята, за программу, это тоже немаловажно. Так, ну вот, давайте вот... Что у нас? Хочу передать привет девчонкам Лере и Иришке. Пожелать им удачного рабочего вечера вот, и отличного настроения. Это у нас была Людмила. Ребятки, на этой позитивной ночи я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что были с нами. Завтра встречаемся, как всегда, здесь, на 104.6 FM в городе Ростове-на-Дону, 16.00, Party Time. Ну, а здесь пока что уже откланивается Макс Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви, бобра. Пока.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Нет, такое время, чтобы вспомнить любимые фильмы. Девушки не обманут. И пока там Паттинсон от собак дворовых отбивается, другая франшиза, ребят, переживает необычные времена. 26-летний москвич по имени Кристиан Грей, если что, это его реальное имя, украл кольцо из торгового центра, друзья, за 2 миллиона рублей. Ну вот и сдал его в ломбард всего лишь за 18 тысяч. Да, его вкусы, как говорится в математике, весьма специфичны, но зато мы теперь точно знаем, что там за тайной комнатой именно его ждет.
1: Владимирский централ, ветер северный.
2: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
13: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Сейчас будешь смеяться, как будто зарплата пришла раньше срока. Давай, Наталья, ржи! Ух ты! Вау!
2: Вот это да!
1: Вот это да! Как разошлась! Наталья, браво! Браво, браво!
2: Такой был скромненький голосок. Вообще. Что это там? А смех какой уверенный.
1: Вообще, ничего себе. Но это крик, даже не крик души уже, а крик организма вообще.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает.
18: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк». После

0: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Осень продолжается, друзья, в ней есть плюсы, как говорят некоторые, я их абсолютно не вижу, честно говоря, лето намного лучше, но здесь есть варианты, как классно провести некоторые дни. Например, друзья, напоминаю вам про Фандом Фест ВКонтакте, это значит фестиваль поп-культуры, там можно будет попасть на встречу с актерами, взять у них автографы, заморочиться косплеем, если хочется поучаствовать в кавер-дэнсе, и посмотреть, послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсина, Вэй и не только они, возрастная категория 0+.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Баба-баб зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22.00. Баба-баб, Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? Баба-баб, собирайтесь. Собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда лифт едет с остановками. И тоже боюсь кидать пельмени в кипящую воду. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работу, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 сентября 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас отмечается Всемирный день сердца. Когда сердце есть, это, конечно, уже хорошо. День осеннего одиночества, день печенья, день отоларинголога. День идущего к реке, вот того самого, которому этот мир абсолютно понятен. Мир понятен ему уже 11 лет. Ну и мы, так сказать, его верные почитатели, идем где-то за спиной. Так, день кукурузы в Мексике. И еще сегодня Евфимия Прихвальная. Птичье голошение, птичья костка. О чем это понятие не имею, но о чем-то, наверное, очень хорошем. Так, ну еще сегодня день детских запретов. Мы про детские запреты уже как-то говорили. Да, в принципе, мы уже про любые запреты говорили. Но сегодня самое время вспомнить следующее. Что вам запрещают, а вы все равно делаете? Вот все равно. Всем, как говорится, назло буду делать и делаю. Вот я, например, пить кофе в студии. Запрещают пить кофе в студии, но, как вы слышите, да.
2: Вы вот прям нарываетесь.
1: Страшно. Юленька. Я просто надеюсь, что нас не слушает начальство. Это мои... Если они спросят, я скажу, что это для шоу. Это же не по-настоящему. Ну вы что? Вы что, не понимаете законы шоу? Что мы здесь, правду рассказываем, что ли? Мы бы тогда такое тут вам рассказали. Ух! Ух! Сразу бы решился вопрос Джигана и Оксаны Самойловой. Мы тут свидетелями были разных вещей. Так, запрещают врачи, например... заниматься много спортом. Ну, тут случай, когда я с ними не спорю. Вот. Ну, а вы, Дмитрий?
2: Ты знаешь, я постоянно слышу замечания по поводу нельзя есть из общей кастрюли или из салатницы. Вот положи себе салат в тарелку, и вот оттуда ешь. Да. Запрещают постоянно, но я категорически
1: не решаю. Как-то вкуснее вот из общака, да?
2: Вот, да?
1: Вот вы знаете, между прочим, мы потеряли какие-то важные вещи. Помните, в детстве у нас яишенку прямо на сковородочке и на стол, или жареную картошечку, или, знаете, картошечка жареная, сверху яишенка, и все это тоже вот как-то вот так вот раз, и все едят из одной от этой вот сковородки. Это было как-то, вы понимаете, семейно очень, по-семейному, или так вот пельмеши тоже вот так вот навалят, да, и тоже все себе там по одной. Как-то и посуды меньше тратилось, вот, воду экономили, да, потом удивляемся. Ну, в общем, сами понимаете, тогда не было вот этих вот всех ваших чистящих средств, которые одна капелька и уже куча пены, там не намойся, вот, поэтому и ели из одного фактически всего. Но это была какая-то семейная такая история. В общем, друзья, что вам запрещают, а вы все равно делаете, обязательно пишите.
2: В группе Радио ДФМ в Максе пишите также на номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! А что это мы кнопку не нажали? А, вот.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
7: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что у нас сегодня по лунному календарю. 18.22, буквально через несколько минут, стартует 19-й лунный день. И уже следующие лунные сутки будет вместе с нами. В этот день воздух может быть заряжен отрицательной энергетикой. День, вообще-то говоря, честно говоря, поганый. Ну, прямо вот символ его паук, сами понимаете. Кто боится пауков? Ну, я вот не боюсь, например. Но тут может оказаться, что вы сами и есть паук. Так, несчастье может расставлять свои сети. Люди оказывают друг на друга плохое влияние. Лучше сегодня ни с кем не знакомиться, так как общение будет тяжелым. Возможно, вы попадете под влияние или давление своего нового знакомого. Особенно следует избегать людей, которые, ну, скажем так, громко, слишком активно веселятся, если вы понимаете, о чем мы. Лучше сегодня только вот компот, чай, кофе. Понимаете, да? Это очень и очень важно. То есть сегодня важно экономить силы, держать свое тело в чистоте, не только физиологическое, но и астральное. Оставайтесь в одиночестве, посвятите время очистке души, мыслей, совести или квартиры. Кстати, можно убраться. Опять. Мы же недавно убирались. Что-то, да, ну, вроде. Что-то мы зачастили с этим. Но с другой стороны, вот видите, каждый день, если мы из радиоприемника будем вам говорить: иди уберись в своей комнате, может быть, кто-нибудь и уберется. Мы сделаем важную часть родительской функции за вас.
2: Выходные меньше дел.
1: Да. Сегодня любая мелочь, случайно оброненное слово могут послужить причиной для ссоры, поэтому будьте внимательны и осторожны. Следите за тем, что вы говорите, как и почему. Также в любви лучше свести общение с окружающим и к минимуму. Да, даже самыми близкими. Сегодня легко, в общем-то, быть спровоцированным или самостоятельно кого-то невольно даже спровоцировать. Выяснять отношения не рекомендуется, вы только сильнее запутаетесь. Сегодня люди обращаются с вами так же, как вы обращаетесь с ними. Ну, так должно же быть все хорошо тогда. Да? Поэтому будьте осторожны, выбирайте слова, не делайте глупостей. Лучше провести дома или на природе, отключив телефон. Будьте внимательны к своим родственникам и возлюбленным. Я не понимаю, нам внимательным или телефон отключите? Как-то оно, знаешь, вот прямо непонятно. То туда, то сюда. В общем, говорят, что надо пережить этот день без конфликтов. В общем, если у вас какие-то натянутые отношения, так это понимаю, то лучше отключайте телефон. Но с другой стороны, если у вас натянутые отношения, а вы еще и телефон отключите, я не знаю, что с вами будет. Поэтому тут, как говорится, только сесть в уголок, прикинуться ветошью и не обострять. Не обострять!

0: on DFM. DFM.
1: А чего там вам запрещают, а вы все равно делаете? Вот очень интересно узнать. И, конечно же, первое сообщение по нашей теме мы прямо сейчас озвучим. Мне запрещают сёрбать, чавкать, пить чай, не вынимая ложку из стакана. Я все это прекрасно делаю. Мне нормально, кайфово и главное. Запрещают ложиться после 23.00. Целую нотацию читают теща. А у меня вся жизнь в это время только начинается. Еще чихать громко запрещают. Типа надо это как-то делать тихо, как будто я могу это контролировать. Я люблю громко, с раскатом. Еще так, чтобы все, как говорится, пространство содрогнулось от того, как я это сделал. Запрещают выкидывать банки, их потом бабуле надо привезти, я выкидываю потихо, а то потом тащить их еще на другой конец города, как груженный осел, гремя стеклотарой.
2: Жена запрещает ночью есть, а я все равно это делаю. Такое есть сообщение. Евгений написал, что ей запрещают брать собаку в кровать. Она вот безвольно разрешает своему питомцу спать рядом.
1: Мне, не знаю, почему многим вообще запрещают есть горячий хлеб. Ну, как от горяченького добра отказаться? Смотрите, с горячим хлебом такая история. Нельзя есть, по-моему, насколько я помню, именно белый горячий хлеб. Вот именно вот этот мягкий. Потому что чего-то там заворот кишок у вас может быть. Вот. Говорили, чего-то это вредно, чего-то там как-то слипается. Ну, в общем, на всякий случай вы не ешьте.
2: Слипается вот. От другого, обычно говорят.
1: Вот, кстати, ну, от того как раз и не слипается. А вот от этого вроде как слипается. А еще запрещают есть сладкое перед едой. Ну, кто это не нарушал, назовите мне таких людей, все равно когда-то да было. Так, еще, значит, а зачем столько еды, если останется? Зачем ты две взял? Вдруг все, ну, в общем, перепьют. А если что, перепьют молока, естественно, имеется в виду, друзья. Вот не подумайте. А если что, где можно прилечь, давайте пораньше расходиться, пока автобусы ходят. Я с большим интересом прочитала это, но не очень понимаю, а к чему вообще?
2: Видимо, отдыхать запрещают. Как-то, да. В общем, по мелочам набирается так.
1: Да. Значит, друзья, давайте Дмитрий еще послушаем.
2: Да, запретила себе ложиться спать поздно, написала Екатерина, но все равно ложится. Вот сама себе запретила и сама свои запреты нарушают. И запрещают покупать разные штучки для дома, там вазочки, коробочки, свечечки. Ну вот не могу себя удержать от этого.
1: А мы, друзья, ничего запрещать вам не хотим. Мы только разрешаем. Разрешаем позвонить нам прямо сейчас, чтобы выиграть у нас суперстильную, эффектную, я бы даже сказала, кружку денег. FM. Не какая-то ерунда. Понимаете, какая-то... сама себе хотела бы такую кружку. Вот у меня нет, а у вас будет. От души буквально отрываю. Вот, Дмитрий, напомните, куда звонить.
2: Да не сдерживайте себя. Набирайте 8-495-956-101-2.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы – группа компаний «Темп-Авто». ООО «Автомол».
6: «Темп-Авто». Официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темп-Авто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный. 0+. Новая провинция, торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция, Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741. 16+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
13: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: А мы прямо сейчас, друзья, будем играть в методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: За 1000 километров от нас находится Алексей в городе Белорецк. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Мы очень рады вас приветствовать, конечно. Есть что-то такое, что вам запрещают, а вы все равно делаете?
3: В смысле?
1: Ну вот просто вам запрещают кто-нибудь, не знаю, близкие запрещают делать, а вы делаете все равно.
3: Ну, может быть, запрещают что-то, но стараюсь делать.
1: Стараюсь, собственно, не делать, если запрещают. Правильно я понимаю?
3: Ну, как говорится, пословица. Ветер дует, караван идет.
1: Хорошо. Пусть ваш караван идет к победе. Мы прямо сейчас, собственно, будем задавать вам вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что существует сорт розы без шипов?
3: Правда.
1: Правда, что танец Макарена дословно переводится как «вертеть пупком»?
3: Нет.
1: Правда, что тугрик – это валюта в Монголии?
3: Нет.
1: Правда, что клейкую ленту скотч изобрел Ричард Скотч?
3: Может быть, да.
1: Правда, что фламинго не может стоять на одной ноге?
3: Нет, неправда.
1: То есть слова «нет». Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Let's go!
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл, между прочим, Алексей. Поздравляем вас.
3: Ура!
1: Не совсем уж, конечно, первое место у вас, да. Но такая хорошая твердая серединочка, за которую дают подарок. Дают ту самую кружку, о которой мы говорили до этого. Поэтому поздравляем. Считайте, что ваш чай уже там налит. Ну и, конечно же, помимо всего остального, мы, во-первых, прочитаем ответы, а во-вторых, подарим вам еще время эфирное. Правда, что существует сорт розы без шипов? Да. Правда, что танец Макарена дословно переводится как «вертеть пупком»? Нет. Правда, что тугрик – это валюта в Монголии? Да. Правда, что клейкую ленту скотч изобрел Ричард Скотч? Нет. И правда, что фламинго не может стоять на одной ноге? Нет, конечно, может. И, естественно, 10 секунд на все ваши приветы уже пошли.
3: Так, дорогие пилоты Российской Федерации, особенно военная авиация, поздравляю всех с прошедшим днем ВВС.
1: Ура!
3: Всего-всего вам хорошего. Мы, ребята, элита.
1: Да, тут даже, кстати, и не поспоришь. Вот, между прочим, как вы думаете вообще, это сильно опасно с парашюта прыгать?
3: Во-первых, это очень страшно. А во-вторых, определенная степень риска есть.
1: Вот мне подарили однажды сертификат на прыжок с парашюта. Как вы думаете, я много ругалась матом на этих людей?
3: Я не знаю, как вы ругались или нет, но если это один прыжок, ничего страшного. Второй прыжок вам будет гораздо-гораздо страшнее.
2: Да, главное, чтобы была вторая попытка.
1: Знаете, я и на первый не решилась. И спасибо тем, так сказать, людям, которые входят в положение и отдают за сертификаты деньги. Давайте еще раз поаплодируем Алексею.
2: Вы большой молодец.
3: Ура!
1: Ура!
3: Всем хорошего настроения. До свидания.
0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге.
5: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
3: В «Ленте».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Почкобанка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика!
7: Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это «Авито Авто».
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях.

0: этом весь ТЭП. В этом весь ты. ТЭБанк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭБанк.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Let's go, друзья, и, конечно же, мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете?
0: Нам всем нарушать правила ПДД запрещают, да, но иногда, извините, получается так, особенно когда мало парковочных мест. Ну, тут даже не знаю, что и сказать, друзья. Тут уж понятно все. Вот, например, вот такой вот запрет мне более близок, например. Вот Андрей пишет, жена запрещает есть непомытые фрукты или овощи. А я не понимаю, оно же на земле только что вот лежало или на дереве росло. Зачем мыть яблоко с дерева? Слушайте, мне тоже недавно просто совсем моя вот тетушка объясняла, что нужно обязательно мыть, потому что, во-первых, мало ли чем опрыскивают, мало ли что там, она говорит, с самолетов летит. В общем, там столько всего было. Ну, я ела, ничего со мной не случилось.
1: Есть альтернативное мнение. Каждая соринка – это витаминка.
0: Вот, иммунитет. Понимаете, иммунитет же должен работать. Они хотят все сделать каким-то кристально чистым, фактически без единой бактерии. А как тогда будет работать иммунитет? А никак. Потому что иммунным клеткам по вот этой вот магической истории необходимо сопротивление. Mm-hmm. Необходимо что-то плохое для того, чтобы они включились в работу и не расслаблялись сильно. А так, если, извините меня, вы будете жить, знаете, в стерильных условиях, то тогда ваш иммунитет расслабится, и вы от каждого чиха буквально все.
1: Более того, организму иногда требуется очистка. Естественная. Если грязь попадает, то организм, если это действительно вредит,
0: Дмитрий, давайте, вот я понимаю, что сейчас, кстати, я хотела вам как раз прочитать, наверняка это про вас. Есть тут новость пришла, что мужчины инфантильные чаще других проводят время в туалете дольше.
1: А я подтверждаю этот факт. А
0: они там прячутся. Написано, да, что они там прячутся, и что они таким образом отлынивают от своих домашних обязанностей. Вот я как раз хотела у вас спросить, Дмитрий, не замечаете ли вы в себе этот момент?
1: Да это идеальное место, чтобы спокойно провести время в доме, где кроме тебя еще находится толпа людей. Да. Не только людей, но и всяких там животных, обязанностей. И не только обязанностей.
0: Даже эти животные могут пойти с вами. Это как минимум. Посидеть, как говорится, отдохнуть тоже от всяких разных там своих историй.
1: Поэтому, да, если там еще хорошо ловит Wi-Fi, так прекрасно.
0: Ну, то есть вы все-таки признаете, что вы там не просто так долго...
1: Вот. Конечно, а зачем вообще обманывать себя, в конце концов?
0: Ну, да, действительно. И всех наших слушателей.
1: Иногда думаешь, действительно, захвачу телефончик, да и проведу там спокойно несколько минут. Всегда, да, может, занят.
0: А потом мы удивляемся, откуда геморрой. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами продолжим обсуждать эту тему. Что вам запрещают, вы все равно делаете. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Вот прям как на духу. Мы с удовольствием примем ваши ответы.
1: Группа ВКонтакте, номер 965-115-5115, приложение Радио ДФМ. It's showtime. Pago! Pago!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306 50 96.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: дорогие друзья, давайте поаплодируем всем, кто вместе с нами встречает, точнее, провожает, нет, провожает день, встречает вечер. Ну и, соответственно, все это во вторник. Ну и, друзья, мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете?
0: Значит, мне запрещают ездить быстро. Требуют, чтобы было все аккуратно. Запрещают придумывать постоянно новые обзывательства ленивому 18-летнему ребенку. Также запрещают чистить, по-моему, аккуратно рыбку перед телевизором. Но, знаете, я тоже не понимаю. Я вот очень аккуратно стараюсь есть печенье в постели. То есть я ем аккуратно, я никому не мешаю. Вот. Я ем на своей стороне. Ведь давайте не будем врать. У каждого в кровати есть своя сторона и чужая сторона, даже если кровать общая. Я на своей стороне могу делать все, что хочу. Захочу рыбу буду есть, захочу печенье. Ну, теперь вы понимаете, почему мне удобнее жить одной? Вот, потому что вот эта моя схема оказалась нерабочей. Я вам честно говорю, очень все ругаются. Опять ты здесь со своими крошками! Главное, мне не мешает. А это что за принцесса на горошине? Я понять не могу.
1: Вот именно
0: что. То есть, по идее, это вообще-то девушка должна вот чувствовать вот такие мелочи, как крошки из печенья. А когда мужчина начинает, ой, такой, что-то изнеженный он какой-то. Подкрашенный вечно. Одним словом, ну, в общем, ладно. Запрещают втихую угощать своего песика колбаской. Ой, да, эти глаза напротив. Ну, там невозможно устоять, потому что там вся мольба такая, вот просто абсолютно все в этих глазах. Мне запрещают, но я все равно запрещаю. Какая-то сложная схема. И вот Владимир написал поганое сообщение, мне оно не нравится. Вот, ну, написал, прочитаем, а чего уж. Жена запрещает заводить любовницу. Но если учитывать, что наша тема звучит, что вам запрещают, вы все равно делаете, то тут уже ай-яй-яй получается, ай-яюшки. Вот, да. Ну, и, конечно же, друзья, вот Дарья написала, запрещаю себе лениться. Вот здесь я не согласна. Нужно все-таки давать себе волю в этом вопросе. Потому что, ну, а почему нет? Кто сказал, что все время нужно трудиться? Кто так сказал? О мысли, о медитации, о разгрузке вашего физиологического состояния. Это все необходимо делать в лени. И лень – это часть функции вашей. То есть это необходимая часть процесса. Надо, чтобы, видите, все вот эти вот ваши внутри молекулы, маленькие какие-то тела, чтобы они все, ну, чтобы ничто не мешало, не было никакого сопротивления. Вы лежите, они двигаетесь, понимаете, да? Им же тоже надо поработать. Вот когда вы лежите, они трудятся. Так, ну что, Дмитрий, в ближайшее время мы продолжим обсуждать эту тему и напомним координаты.
1: Группа «Радио ДФМ» ВКонтакте, номер 965-115-5115.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня расскажем подробно прямо сейчас. И сегодня у нас стартанул уже 19-й лунный день. Вот буквально 18-23. День, на самом деле, достаточно тяжелый. И один из самых коварных дней цикла считается. Луна сегодня активирует темные стороны подсознания и проверяет вас на прочность. Что ни в коем случае нельзя делать 19-й лунный день. Заключать важные контракты. В них обязательно будут скрытые пункты, подводные камни. Поэтому будьте внимательны, осторожны. Даже если что-то подписали, проверяйте тысячу раз. Заводить новые знакомства в этот период тоже не рекомендуется. Люди, пришедшие сегодня, могут оказаться не теми, кем показывали себя. Брать и давать деньги в долг в этот период ни в коем случае нельзя. Вы рискуете попасть в финансовую паутину позже, то есть энергетически встать в кабальную историю. Ну, то есть вот чисто вот энергетически, не как-то где-то что-то, а именно, ну, как бы попасть в такой круг, когда вы постоянно будете давать деньги, забирать, давать, забирать, ну, в общем, туда-сюда. Проявлять гордыню, высокомерию в этот период тоже ни в коем случае нельзя, да и вообще, честно говоря, не очень хорошо. Ну и употреблять алкоголь, на всякий случай напомним, ни в коем случае нельзя. Даже бокал какого-нибудь одного напитка сегодня открывает ворота для астральной грязи. Поэтому этот день обязательно проведите в максимальной трезвости. И когда я говорю максимальная трезвость, это значит, что лучше вообще от всех вредных привычек в этот период отказаться. Ну вообще лучше во все периоды отказаться, еще раз напомню. Но сегодня это просто особенно важно. Что можно и нужно делать 19-й лунный день, проводить генеральную уборку, выметая пыль, выметаете все нехорошее, грязное из своей жизни. Также очень хорошо окуривать помещение полынью или можжевельником, сидеть у огня, камин, свеча, пламя сжигает негативные привязки, разрывать токсичные связи, если вы давно хотели уйти от какого-нибудь абьюзера или абьюзерши. Сегодня вот идеальное время, чтобы разорвать эту паутину. Каяться и просить прощения при этом тоже можно и нужно. Искреннее раскаяние растворяет кармические узлы. Ну и проводить день в уединении идеалити. Чем меньше контактов в этот день, тем целее ваша энергетика. Если подытожить все, что мы вам посоветовали, сегодня ни с кем не общаемся, никаких вредных привычек. Дома у свечки посидеть и можно еще убраться заодно в квартире. Ну, все, в общем. Погода!

0: on DFM.
1: Напоминаем, друзья, что вам запрещают, а вы все равно делаете. Мой муж запрещает мне тратить деньги на всякие эти маникюры, наращивание ресниц. Но кто же его спросит, боже мой. Я все равно делаю. А также вот Елена пишет. Муж запрещает покупать абонемент в спортзал дорогущий. Говорит, я все равно туда не хожу. И, в общем-то, он прав. Но каждый раз я думаю, нет, ну теперь-то то, теперь точно, теперь ходить буду. Конечно, теперь буду ходить, то все, вы что? Конечно. И опять не хожу. Ну, в общем, такой замкнутый круг. Самое главное, это самообман в этот момент. Когда вы покупаете, как будто бы вы уже ходите. Есть ощущение, что вы уже все, вы уже делаете это, даже если нет. Взрослые дети мои уже требуют, чтобы я много не работала на дачном участке. Говорят, что в магазинах всего полно, можно и недорого покупать. Но я считаю, что это и есть шикарная медитация, просто поползать по огороду. Ходить по газонам, проезжать на красный свет, переходить дорогу в неположенном месте. Иногда превышаю, иногда бросаю, иногда не выключаю. Аю-аю-аю-аю. Мне никто ничего не запрещает, я сама себе хозяйка, поэтому могу давать себе только правильные советы. Единственный совет, который могу себе дать, это вставать пораньше, а не попозже.
2: У меня есть любимая футболка, это пишет Виталий, мне запрещают ее надевать. Но на то она и любимая, чтобы я нарушал этот запрет.
1: Некоторые еще, знаете, вот они не стесняются, если, например, супруга оказалась предательницей, я считаю, что это в некоторой степени предательство взять любимую футболку мужа, даже если она вся засаленная, порванная, ну вообще вся ужасная, и сделать из нее тряпку. Вот, и когда они действительно видят, что из этой футболки уже тряпка, они, представьте, они все равно стирают, они все равно орут, ругаются и возвращают ее в жизнь.
2: Конечно. Я-то, кстати, обратил внимание, тут был пакет на выброс у меня дома стоял. Я как заглянул туда, а там...
1: А там все твои вещи, в принципе, да, я поняла.
2: Моя футболочка.
1: Может, это был намек просто. Так, вот, кстати, что запрещают Ирине? Писать и звонить бывшему мужу. А мне очень хочется это делать и оскорблять его. Очень хочется. Знаете, мне приятно, когда наши люди пишут по-честному. То есть, знаете, вот то, что вроде как и неудобно признаться в этом, да, но ведь эмоции, их надо прожить. И многие говорят, будь выше этого. Если вот он тебя предал или сделал что-то не так, уйди молча и покажи себя как... Чё? Есть, значит, так. Надо делать так, как вам будет легче. Вот если вам легче, позорьтесь до конца. Если вам нужно его до конца вот просто размотать, разматывайте. Или ее на самом деле, это бесполая история. Если вам вдруг хочется человеку написать гадость, да, в 3 часа ночи, да, в 5 утра, хочется написать, напишите. Я же говорю, все, уже терять-то нечего.
2: Действительно, бывшие, в чем все?
1: Да, ну просто вы должны прожить. Понимаете, самое главное, это прожить эти эмоции. И они всегда бывают очень отрицательные. Они не я вот, мне хотелось посмотреть на человека, который, ой, мы расстались, как чудесно, бабочки летают, все хорошо, давайте, next, следующий. Ну тогда это, извините, авава, ну как это называется, летитутка, ну я не знаю, ну то есть, ну или летитут. Ну, понимаете, то есть человек явно без эмпатии, вообще он никого не любил. А если вы любили, то вы, скорее всего, проживаете отрицательные эмоции при расставании. Так проживите их, и проживите их по-честному, так, как вам это удобно, а не как кому-то удобно, и вот тем более вот этим вот советчикам, которые, знаете, главное, когда у них что-то происходит, они ноют и рыдают еще хуже, чем вы это делали. А когда, главное, советовать надо, такие все умные, всем так легко оказывается. Ой, что ты его не бросишь? Ой, что ты так делаешь? Ой, нафиг он тебе нужен? Ну вот честное слово, прям тошни. Ой, извиняюсь. Ну, в общем, я что, где-то не права?
2: Права, точку надо ставить.
1: Ой, обожаю, уже. Когда со мной согласны. It's showtime. Pogo! Pogo!
0: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 30 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Вместо сайта «Радио ТФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на tfm.ru.

0: ну что, друзья, если вы не знаете, что сегодня вечером приготовить, купите скумбрию. Все. А мы вам несколько интересных фактов подкинем. Прямо сейчас узнаем чего-нибудь новенького. Надо выяснить, как, что, почему в этом мире происходит. Вдруг что-нибудь для вас тоже будет открытием. Поехали. Значит, обмен веществ ускорится на 24%, если выпить утром 0,5 литров воды. Прям залпом.
1: Два стакана, раз.
0: И все. Кошки породы мейн-кун обожают плавать. Ученые выяснили, что спать без одежды полезно для здоровья и самооценки. Поэтому, друзья... Вон трусишки, спим голенькими. Доказано, что прием завтрака укрепляет память и повышает успеваемость в учебе. Если вы, например, трудитесь, тоже хорошо. То есть продуктивность будет повышена. Мытье полов в течение 20 минут сжигает более 200 калорий. Ну его нафиг. Ну, ладно, я это не говорила.
1: 20 минут вообще.
0: Ну, 20 минут, вообще, что-то мыть-то 20 минут. Че, швабру не купить, я не знаю. Вот по старинке, что ли, ползать? Ну, такое. Так, древние римляне считались официально женатыми после поцелуя. Ой, Буш. Ой, страшно представить. Ну ладно, не будем об этом. Сколько мужей, в смысле, моих ходит-то еще. А две собаки в одном доме у китайцев считаются плохой приметой. Надо сразу брать три. А в Тунисе жених перед свадьбой обязан подарить невесте белые тапочки. Вот видите, как бывает. Вот, кстати, например, в некоторых странах два цветка это на счастье дарят. А три наоборот. Ну, то есть вот, например, как у нас на могилку. Два. Да, два кладут. А три, наоборот, правильно. То есть вообще в разных традициях и у разных национальностей очень по-разному все. Поэтому если вдруг мужчина подарил вам две гвоздички, это в любой... Понимаете, это международный язык того, что вы со жлобом. Международный язык.
1: Ну, а если белые тапочки принес подарок, только это...
0: Ну, смотря какие. Подожди, смотря какие. Если, конечно, те, которые идут бесплатно где-нибудь в отеле, то это тоже на международном языке называется жлоб. А если какие-нибудь там, знаешь, со стразами, ну, то есть там, с натуральным мехом.
1: С каблуком.
0: С каблучком небольшим. То это, извините, уже пусть несет. Так, с биологической точки зрения, ногти — это чешуя. Самые крупные существа на Земле — вегетарианцы. И, значит, в Австралии в метро ходят двухэтажные вагоны. Ой, где они теперь уже только не ходят? Нашли чем удивляться. Так, ну и еще вот в Швеции запрещено тренироваться в бикини и облегающем. Нужно ходить в этом, ну... Ну, короче,
1: в купальниках.
0: Не в купальниках вообще, а надо ходить в этих в спортивных костюмах, чтобы, понимаешь, чтобы сексуализация никакая не проходила в спортивном клубе, чтобы люди о труде думали, о том, как бы себе там подкачать что-то, а не когда они, бедняжечки, качаются, а у них там все, ну, в общем, ты понимаешь.
1: Раскачивается.
0: Да. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас заберет наш подарок.
2: On DFM. DFM. Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124.

0: Пресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-984-5858.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет самое ценное, что у нас есть, а это наша суперкрутая фирменная кружка DFM. Вот, пожалуйста, по теме.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете? Вот муж запрещает резать яблоко в оливье, но готовлю все я, а не он.
0: Тоже тут некоторым суп запрещают готовить с луком, но научились уже шаманить так, что никто даже не верит, что там он есть. Сладкое ешь, шоколадки, пироженки, халву запрещаю себе сама, но все равно ем. А мне уже давно никто ничего не запрещает, но это, ну, сегодня, кстати, тоже популярный ответ. Значит, уймись, тебе не 17 лет, хватит скакать. Я, знаете, все равно продолжаю скакать. Скачу, ух, прям подскоками. Давно прыгал с подскоками, кстати. Это так весело. Вы знаете, вот мы в детстве все очень любили, вообще не просто не любили просто ходить. Мы любили подскоками. Вот. И я тут недавно попрыгала подскоками. Такое ощущение, что ты летишь. И вот-вот лицом в асфальт прилетишь. Но на самом деле, как будто бы ощущение полета возникает. Мне кажется, зря мы перестали ходить подскоками. Надо возвращать эту историю.
1: А резиновые сапоги? Купить и лужи мерить.
0: А вот, извините, пройти по луже. А если еще она немножечко так уже немножко подзастыла, так вот так вот такой хруст приятный вот этого мягкого льда, только-только сформированного. Это же чудесно, друзья. Вот, есть же какие-то вещи, которые должны быть вечные. Правильно? Правильно.
1: Которые не запрещают, пока что.
0: Да. Значит, что еще? Мне мой муж запрещает покупать новые платья. Говорит, что их так много, что уже просто невозможно открывать шкаф. Но я, конечно, все равно покупаю. Кто же опять же его спросит? Что еще?
1: У Романа настоящая семейная драма. Я все досаливаю, а жена мне запрещает. Она сама солит еду мало и бухтит. А я люблю посолонее.
0: А мне мой муж запрещает делать пирсинг или тату. Говорит, ни в коем случае. Вот. А я очень хочу, но пока не решаюсь. Но скоро решусь. Пишет нам Алена. Также мне нельзя выходить из дома, предварительно не отчитавшись, куда я иду и зачем.
1: Ну, значит, иногда это полезная функция, сообщить, где ты будешь, мало ли что.
0: Не, ну, в принципе, конечно, наверное, не знаю. Нет, понимаете, главное, чтобы кот все знал, я считаю. Вот, или собака. Вот если они в курсе, то уже все, уже, считайте, отчитались.
1: Найдут вас, если что.
0: А то, что они не передали это мужу, ну, знаете, это значит, плохо допрашивал. Нельзя носить юбку выше колена. Что-то какое-то... Я не знаю, что происходит-то? Что же происходит-то? Вот, нет, ну, в принципе, конечно, зимой, например, я считаю, что и не особенно нужно носить юбку выше колена. Вот. Лучше уж попу в тепле держать. Но, мне кажется, это вы сами должны себе сказать, а не кто-то другой. Хотя, когда мужчина заботится и все-таки тоже следит, чтобы вы одевались в тепле, ничего в этом плохого не вижу. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас будем решать, кому же отдаем подарок.
1: Мы решили, что это будет Виталий. Много сообщений в Максе нам написал. На работе ему запрещают обедать на рабочем месте, но он частенько нарушает это ограничение. Есть у него любимая футболка, и жена запрещает носить, но он любит свою и жену, и футболку. Ну и
0: я не удивлюсь, если там или кино, или киш написано. Вот, скорее всего, или то, или другое. Еще, может быть, ария. Вот почти всегда вот эти любимые футболки, они в одну сторону направлены.
1: Вот та же жена запрещает петь в машине, но когда он остается один, все равно нарушает запрет и на работе ограничен доступ к соцсетям, однако хорошие отношения с айтишником решили эту проблему.
0: Главное, друзья, чтобы никто не запрещал вам слушать DFM. Это самое для нас важное. Мы отдаем подарок.
1: Виталий, вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, друзья, желаем, чтобы сегодня вам все только разрешали. И самое главное, чтобы что-нибудь запретное вы разрешили сами себе. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
6: Партнер проекта ЖК «Орион».
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. «Радио ДФМ».

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина. Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Близнецы.
2: Пенал. Готовьтесь к вопросам. Пс, ручка есть. День, когда всем нужна ваша помощь.
1: А я всегда думал, что это пенали. Пенал.
2: Кого пенал?
1: Кого-то, да.
2: Язык хамелеона длиннее его тела примерно в 1.5-2 раза.
1: Нормально.
2: Представь свой язык.
1: Так.
2: Которым ты можешь обернуться.
1: Слушай, это кому-то пригодится обязательно.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
14: Что происходит?
15: Полиция опечатала здание.
14: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
16: Арахнит.
14: Снимите это с меня!
16: В кино с 1 октября. 18+.
0: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: DFM.
4: Радио DFM.
6: DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября. 18+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 5.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
15: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
16: Люблю его так сильно.
15: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
2: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября. 18+.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября.
4: 18+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве час. Radio DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.